0: Новых просто на складах никто не держит. Они достаточно уникальные. Что их надо делать? Делать тоже вопрос, где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и звонках от ФСБ.
4: Сегодня такая ситуация с точки зрения фейков, она достаточно сложная для меня. Даже вне зависимости от того, где я работаю, когда представитель Сбербанка по коммутатору вас соединяет с представителем ФСБ, эта ситуация немножко странная. Или когда представитель ФСБ звонит вам по видеосвязи, да, сидя из своего кабинета, и предъявляет вам какие-то обвинения. Но огромное количество людей, они на самом деле на это попадаются. Мы исключительно можем заниматься здесь повышением уровня медиаграмотности населения, а дальше это все равно будет личная ответственность. Не считая, понятно, тех ситуаций, где уже после, да, должны работать правоохранительные органы, но в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, на сегодня распространения подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это в таком массовом проявлении, это непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
2: Главные новости дня.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
5: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической

0: могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский актер Дмитрий Дюжев о том, что отечественный кинематограф сейчас переживает одну из самых счастливых пор.
4: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22 года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах. И встал вопрос о российском кино. Чему оно учит? Чему вдохновляет? Вообще, про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры? Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов. С 22 года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что гораст, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
6: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная компания на юге будет полностью сорвана.
5: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
7: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70%

0: своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
1: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
2: Главное, эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за 3 дня.
5: Все были настолько наивные еще в те времена, настолько верили в Россию, что я знаю массу политиков, не последних, так сказать, я называть, естественно, имена не буду, чтобы людей не подставлять, которые ездили в Москву, пытались переубедить, что ну не ставьте вы на этого Медведчука, он только деньги ворует, их там все ненавидят, у них никакого рейтинга, они вас подставят, они вам все просто завалят и угробят. Ну, им сказали, нет, ребята, типа, если не можете работать с Медведчуком, идите гуляйте. Медведчук, имея, скажем так, немалую подковерную власть, был абсолютно ненавидим народом. Вот просто ненавидим. Ему никогда в жизни не перепадало больше, чем процент статистической погрешности на любых выборах. Когда все эти пророссийские ОПЗЖ и прочее просто попродавали все места в списках, кому попало. Это было самое забавное. То есть мы на это все смотрели и изумлялись. Все мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыбы об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджету с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков. Но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер. Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. и страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, и если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
8: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
7: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
9: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
7: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
10: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
7: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
12: Нас враг проверяет на прочность.
11: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
12: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
11: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
13: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
11: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
14: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
11: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
13: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
11: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
15: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
16: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. Сплошные притеснения и колониализм. Полный комплекс страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
15: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
16: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибиряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
15: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
17: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песнь. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остро встал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
18: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
11: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами. Судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
12: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
11: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
19: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
11: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Говорят военкоры.
15: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
20: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
15: Перемирие, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
21: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы. Однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
15: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
21: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
1: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска, таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят. И весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что, первое, все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять, и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе, если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней. В целом норм.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
23: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
22: Ну да, это математическая модель.
23: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
22: Угу.
23: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
22: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
23: Это какой?
22: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель. Это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
23: В смысле?
22: Ну, смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
23: Да уж, это расстояние между крупными областными центрами.
22: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
23: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
22: Да, некрологи и посты в соцсетях.
23: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
22: И еще фотографии кладбищ.
23: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
22: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
23: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
22: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
23: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то изолированная трагедия одной семьи.
22: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
23: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
22: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
23: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
22: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
23: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
22: Идут, конечно.
23: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
22: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
23: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью.
22: Да.
23: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой. С аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
22: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
23: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
22: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
23: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
22: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
23: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
22: И не только зарплату.
23: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
22: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
23: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
22: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
23: Только никакие льготы при поступлении в вуз не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
22: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
23: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
22: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
23: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
22: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
23: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
22: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
23: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
22: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
23: Да, демографическая яма.
22: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
23: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
22: Угу.
23: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
22: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
23: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
22: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
23: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
22: Что ты имеешь в виду?
23: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
22: А второй?
23: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
22: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
23: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
22: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
23: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
22: Охороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
23: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
22: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
23: Да, но фронт постоянно требует новых людей. задаешься вопросом, как заполняются пустые места. Ведь поток желающих должен иссякать.
22: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
23: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
22: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
23: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
22: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
23: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
22: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
23: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
22: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
6: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
5: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
7: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
5: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
8: If Russia attacked us and we took our gloves off.
9: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
5: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
10: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
5: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
6: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
5: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
6: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам в среднем 452 тысячи рублей.
5: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная

Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда

0: обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
4: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14 500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
6: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
5: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
7: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
5: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
8: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
5: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
9: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, полторы, две, три ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможности, подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
5: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
10: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
1: Криминальные новости.
11: МВД объявила в розыск критиковавшего Минобороны 7-кратно судимого экс-наемника ЧВК Вагнера. Он бежал в Финляндию, но предположительно был возвращен в Россию. В базу розыска добавили бывшего наемника Вагнера Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун, и под позывным Канелла. В карточке указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой именно не уточняется. Летом 2025 года стало известно, что Мустаханов незаконно пересек границу с Финляндией и запросил у властей страны убежище, его задержали. До этого экс-вагнеровец записал видео, в котором резко критиковал командование за отношение к солдатам. Мужчина рассказывал о спецоперации в личном телеграм-канале «Канелла Отважный» и на одноименной странице ВКонтакте. Финские СМИ в ноябре прошлого года написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. Седьмой приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу подготовки нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил 3 девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил 2 девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив 2. 10-е убийство совершил у общежития в Химках, напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
12: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот, честно, я думаю, что вообще детские песни – это самый лучший, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например, песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты. Потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже. И одновременно это будет с пользой.
1: Главные новости дня.
13: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
14: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
13: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
15: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
13: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
16: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
13: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
17: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
13: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
18: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. К Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря. Но это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример – Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент… Дальше. Продолжение фразы «повышение пенсионного возраста» не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол. И верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
19: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу. Унижала и оскорбляла воспитанников. Допускала коллективную травлю. Это не слухи. У родителей есть подтверждающие материалы и свидетельства. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями, этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу, доставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим, это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
20: Нас враг проверяет на прочность.
13: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
20: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
13: а независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
16: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
13: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
0: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
13: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
16: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
13: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
21: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
22: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
21: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
23: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
4: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
24: С бункеров? Ну, с этого образа?
4: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
24: Вентиляция гудит, да-да.
4: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
24: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
4: Абсолютно нет.
24: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
4: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
24: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
4: Звучит солидно, да?
24: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
4: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
24: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
4: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
24: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, ну, перестала быть просто теорией.
4: Да, пока гром не грянет, как говорится.
24: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
4: О, да. Любимый прием.
24: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, ну, я не знаю, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
4: Отличная аналогия, кстати.
24: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
4: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
24: Ну, герметичность, наверное.
4: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, ну, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
24: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку? Или даже в братскую могилу?
4: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
24: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон,
4: ага.
24: И совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще, там, не знаю, 50 или 100 человек.
4: Без промышленных фильтров, вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
24: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
4: Вообще ничего.
24: И, знаешь, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек, ну, проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
4: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
24: Бумажная отчетность становится просто идеальной. Но цена этой бумажной безопасности нулевая.
4: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
24: Угу.
4: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
24: потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
4: Да-да, кусками сшито.
24: Один объект принадлежит федеральному центру, соседнему муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
4: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
24: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
4: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
24: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
4: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
24: Естественно.
4: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, знаешь, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
24: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
4: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
24: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
5: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
4: И что там с цифрами?
5: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
4: Даже боюсь угадать.
5: Около 6 миллионов рублей.
4: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
5: Восстановить гнившую проводку.
4: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
5: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет, от слова совсем.
4: И как они выкручиваются?
5: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
4: Да ладно?
5: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности, а потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
4: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
5: В смысле?
4: Почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
5: А, то есть они прикрываются законом?
4: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
5: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
4: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
24: Слушай, мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что
5: кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чьем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
4: Допустим, повезло.
5: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
4: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
5: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору «срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
4: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
5: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
4: Подростки все разрисуют.
5: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
4: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника. Диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
5: А старший по подъезду?
4: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
5: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе. Предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
4: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
5: Это правда, мозг отключается.
4: И наре уже о каком-то там 4-значном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома 1,5 года назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач и район обесточит, как сработает этот классный электронный замок?
5: Ну, он либо намертво заблокируется.
4: Да?
5: Угу.
4: Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
5: Совсем не выдерживает.
4: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
5: В смысле?
4: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
5: Плохо подготовился и не проявил должную сознательность.
4: Бинго! Государство как бы умывает руки.
5: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
4: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
5: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
4: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
5: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
4: Безусловно. эти бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
5: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
4: Вот именно.
5: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
4: Бумагой от осколков не прикроешься.
5: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег, а в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить, но беспилотник не будет ждать окончания конкурса или следующего бюджета. Если человек во время тревоги не знает адреса, не может открыть дверь и видит за ней затопленный подвал, никакой отчет его не защитит. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
14: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
6: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
15: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
6: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
16: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
6: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
17: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
6: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
7: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
1: Главные новости дня.
8: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
9: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
8: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
10: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
8: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
11: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем, будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
8: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования.

0: кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
3: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хороший процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
1: На радио «Лента» шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Очевидное, невероятное на радио «Лента».
6: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов

0: и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
3: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает, в собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
2: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
4: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
6: мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
5: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб, при этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
7: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
5: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
8: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
5: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
10: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
2: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
11: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
2: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
11: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть «Эшелон», и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
12: Нас враг проверяет на прочность.
5: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
12: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
5: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
13: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
5: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
14: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
5: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
13: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
5: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
16: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми, в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
17: Почему люди не могут жить в мире?
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
18: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты. Но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. Исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
19: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи, и потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации, будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров, и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба. Детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
1: На радио Лента. Цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
15: Глава Екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
0: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
21: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
5: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
22: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
5: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
23: If Russia attacked us and we took our gloves off.
24: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
3: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
4: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
3: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
21: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
3: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно, чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
21: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
3: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: эти все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Мист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и звонках от ФСБ.
6: Сегодня такая ситуация с точки зрения фейков, она достаточно сложная для меня. Даже вне зависимости от того, где я работаю, когда представитель Сбербанка по коммутатору вас соединяет с представителем ФСБ, эта ситуация немножко странная. Или когда представитель ФСБ звонит вам по видеосвязи, да, сидя из своего кабинета, и предъявляет вам какие-то обвинения. Но огромное количество людей, они на самом деле на это попадаются. Мы исключительно можем заниматься здесь повышением уровня медиаграмотности населения, а дальше это все равно будет личная ответственность. Не считая, понятно, тех ситуаций, где уже после должны работать правоохранительные органы, но в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, на сегодня распространения подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это в таком массовом проявлении, это непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
4: Главные новости дня.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
8: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: есть детско-юношеское кино, производители получают государственные деньги, которые, ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с начала, с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что горазд, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
3: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране. И сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
2: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
4: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
2: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
5: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для

0: обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за 3 дня.
3: Все были настолько наивные еще в те времена, настолько верили в Россию, что я знаю массу политиков, не последних, так сказать, я называть, естественно, имена не буду, чтобы людей не подставлять, которые ездили в Москву, пытались переубедить, что ну не ставьте вы на этого Медведчука, он только деньги ворует, их там все ненавидят, у них никакого рейтинга, они вас подставят, они вам все просто завалят и угробят. Ну, им сказали, нет, ребята, типа, если не можете работать с Медведчуком, идите гуляйте. Медведчук, имея, скажем так, немалую подковерную власть, был абсолютно ненавидим народом. Вот просто ненавидим. Ему никогда в жизни не перепадало больше, чем процент статистической погрешности на любых выборах. Когда все эти пророссийские ОПЗЖ и прочее просто попродавали все места в списках, кому попало. Это было самое забавное. То есть мы на это все смотрели и изумлялись. Все мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыбы об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджет с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
6: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
5: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
7: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
5: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
8: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
5: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
10: Нас враг проверяет на прочность.
9: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
10: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
9: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
11: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
9: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
12: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
9: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
11: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
9: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
13: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
14: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. сплошные притеснения и колониализм. Полный комплекс страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, она десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
13: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
14: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибиряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
13: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
15: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песнь. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остро встал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки, они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
16: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
5: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
10: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
5: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
17: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
9: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
13: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
18: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
13: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
19: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы. Однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
13: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
19: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
0: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят. И весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что, первое, все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять, и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе, если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней. В целом норм.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
21: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
22: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
21: Ну да, это математическая модель.
22: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, но обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
21: Угу.
22: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
21: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
22: Это какой?
21: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
22: В смысле?
21: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
22: Да уж, это расстояние между крупными областными центрами.
21: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
22: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, ну, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
21: Да, некрологи и посты в соцсетях.
22: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
21: И еще фотографии кладбищ.
22: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
21: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, ну, неизбежно отстает от реальности.
22: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
21: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
22: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
21: а не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
22: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
21: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
22: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
21: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
22: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
21: Идут, конечно.
22: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
21: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
22: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
21: да.
22: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
21: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
22: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
21: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
22: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
21: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
22: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
21: И не только зарплату.
22: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
21: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
22: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
21: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
22: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
21: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
22: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
21: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
22: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
21: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
22: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, И все, рушится весь производственный процесс.
21: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
22: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
21: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
22: Да, демографическая яма.
21: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
22: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
21: Угу.
22: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность,
21: дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
22: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
21: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
22: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
21: Что ты имеешь в виду?
22: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
21: А второй?
22: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
21: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
22: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
21: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
22: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
21: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
22: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
21: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
6: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
4: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
7: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
4: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
8: If Russia attacked us and we took our gloves off.
12: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
4: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он Альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
23: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
4: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
6: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
4: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников, вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно, чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
6: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
4: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые три месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом.

0: дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
4: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
6: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
5: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
7: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
5: Министр просвещения Сергей

0: Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
1: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
0: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
2: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, полторы, две, три ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможности, подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
0: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
5: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
3: Криминальные новости.
6: МВД объявила в розыск критиковавшего Минобороны 7-кратно судимого экс-наемника ЧВК Вагнера. Он бежал в Финляндию, но предположительно был возвращен в Россию. В базу розыска добавили бывшего наемника Вагнера Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун, и под позывным Канелло. В карточке указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой именно не уточняется. Летом 2025 года стало известно, что Мустаханов незаконно пересек границу с Финляндией и запросил у властей страны убежище, его задержали. До этого экс-вагнеровец записал видео, в котором резко критиковал командование за отношение к солдатам. Мужчина рассказывал о спецоперации в личном телеграм-канале «Канелло Отважный» и на одноименной странице ВКонтакте. Финские СМИ в ноябре прошлого года написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. Седьмой приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу о подготовке нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил трех девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил двух девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив двоих. Десятое убийство совершил у общежития в Химках, напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
7: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот, честно, я думаю, что вообще детские песни – это самый лучший, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например, песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты. Потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже. И одновременно это будет с пользой.
3: Главные новости дня.
8: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
9: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
8: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
10: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
8: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
11: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
8: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
12: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
8: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
14: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря. Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример – Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы «повышение пенсионного возраста» не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
15: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу. Унижала и оскорбляла воспитанников. Допускала коллективную травму. Это не слухи. У родителей есть подтверждающие материалы и свидетельства. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу, предоставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим, это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
16: Нас враг проверяет на прочность.
8: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
16: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
8: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
11: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
8: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
17: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
8: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
11: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
8: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
18: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
19: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
18: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
20: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
21: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
1: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
21: С бункеров? Ну, с этого образа?
1: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
21: Вентиляция гудит, да-да.
1: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
21: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
1: Абсолютно нет.
21: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
1: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
21: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
1: Звучит солидно, да?
21: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
1: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
21: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
1: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
21: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, ну, перестала быть просто теорией.
1: Да, пока гром не грянет, как говорится.
21: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
1: О, да. Любимый прием.
21: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, ну, я не знаю, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
1: Отличная аналогия, кстати.
21: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
1: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
21: Ну, герметичность, наверное.
1: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, ну, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
21: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку? Или даже в братскую могилу?
1: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
21: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон,
1: ага.
21: И совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще, там, не знаю, 50 или 100 человек.
1: Без промышленных фильтров, вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
21: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
1: Вообще ничего.
21: И, знаешь, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек, ну, проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
1: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
21: Бумажная отчетность становится просто идеальной. Но цена этой бумажной безопасности нулевая.
1: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
21: Угу.
1: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
21: потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
1: Да-да, кусками сшито.
21: Один объект принадлежит федеральному центру, соседнему муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
1: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
21: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
1: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
21: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
1: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
21: Естественно.
1: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, знаешь, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
21: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
1: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
21: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
0: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
1: И что там с цифрами?
0: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
1: Даже боюсь угадать.
0: Около 6 миллионов рублей.
1: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
0: Восстановить гнившую проводку.
1: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
0: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет, от слова совсем.
1: И как они выкручиваются?
0: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
1: Да ладно?
0: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности. А потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
1: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
0: В смысле?
1: Почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
0: А, то есть они прикрываются законом?
1: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
0: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
1: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
0: Слушай, мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что
21: кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чьем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
1: Допустим, повезло.
21: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
1: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
21: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору «срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
1: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
21: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
1: Подростки все разрисуют.
21: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
1: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника. Диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
21: А старший по подъезду?
1: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
21: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе. Предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
1: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
21: Это правда, мозг отключается.
1: И наре уже о каком-то там 4-значном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома 1,5 года назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач и район обесточит, как сработает этот классный электронный замок?
21: Ну, он либо намертво заблокируется.
1: Да?
21: Угу.
1: Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
21: Совсем не выдерживает.
1: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
21: В смысле?
1: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
21: Плохо подготовился, не проявил должную сознательность.
1: Бинго! Государство как бы умывает руки.
21: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
1: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
21: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
1: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
21: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
1: Безусловно. Эти Бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
0: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
1: Вот именно.
0: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
1: Бумагой от осколков не прикроешься.
0: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег. А в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить. Но беспилотник не будет ждать окончания конкурса или следующего бюджета. Если человек во время тревоги не знает адреса, не может открыть дверь и видит за ней затопленный подвал, никакой отчет его не защитит. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
9: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
5: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
10: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
5: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
11: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
5: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
12: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
5: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
6: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно, и готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
3: Главные новости дня.
7: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
22: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
7: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
13: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
7: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
14: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем, будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
7: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
15: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
7: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
23: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хороший процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
3: На радио «Лента» шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?
8: На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
17: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся...

0: что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 50 судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
3: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
2: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
4: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:50.
5: Богатые людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
6: Почему люди не могут жить в мире?
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными.

0: Расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты, но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. Исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи, потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации, и будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров, и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба. Детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
1: На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава Екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
6: сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
8: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
7: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
9: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
7: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду с сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
10: If Russia attacks us and we took our gloves off.
11: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
7: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
12: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
7: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
8: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
7: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
8: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
7: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка. Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
15: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
14: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
14: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента. Прямая речь».
5: Президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и звонках от ФСБ.
17: Сегодня такая ситуация с точки зрения фейков, она достаточно сложная для там, меня, даже вне зависимости от того, где я работаю, когда представитель Сбербанка по коммутатору вас соединяет с представителем ФСБ, эта ситуация немножко странная. Или когда представитель ФСБ звонит вам по видеосвязи, да, сидя из своего кабинета, и предъявляет вам какие-то обвинения. Но огромное количество людей, они на самом деле на это попадаются. Мы исключительно как бы можем заниматься здесь повышением уровня медиаграмотности населения, а дальше это все равно будет личная ответственность. Не считая, понятно, тех ситуаций, где уже после, да, должны работать правоохранительные органы, но вот в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, скажем так, на сегодня распространения подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это в таком массовом проявлении, это непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
1: Главные новости дня.
14: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
18: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
14: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
14: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
20: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
14: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российский актер Дмитрий Дюжев о том, что отечественный кинематограф сейчас переживает одну из самых счастливых пор.
22: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22 года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах, и встал вопрос о российском кино. Чему оно учит, чему вдохновляет, вообще про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры. Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов. С 22 года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что гораст, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
21: На радио «Лента» потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
23: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу, и это уже невозможно скрыть за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника, а владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
13: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
24: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов.

0: И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну, типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за 3 дня.
3: Все были настолько наивные еще в те времена, настолько верили в Россию, что я знаю массу политиков, не последних, так сказать, я называть, естественно, имена не буду, чтобы людей не подставлять, которые ездили в Москву, пытались переубедить, что ну не ставьте вы на этого Медведчука, он только деньги ворует, их там все ненавидят, у них никакого рейтинга, они вас подставят, они вам все просто завалят и угробят. Ну, им сказали, нет, ребята, типа, если не можете работать с Медведчуком, идите гуляйте. Медведчук, имея, скажем так, немалую подковерную власть, был абсолютно ненавидим народом. Вот просто ненавидим. Ему никогда в жизни не перепадало больше, чем процент статистической погрешности на любых выборах. Когда все эти пророссийские ОПЗЖ и прочее просто попродавали все места в списках, кому попало. Это было самое забавное. То есть мы на это все смотрели и изумлялись. Все мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыба об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджету с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не

0: дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
4: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
5: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
6: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
8: Нас враг проверяет на прочность.
7: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
8: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
7: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
9: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
7: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
10: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
7: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
9: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
7: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
12: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. сплошные притеснения и колониализм. Полный комплекс страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
11: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
12: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
11: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
13: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песнь. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остро встал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
14: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
7: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
8: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
7: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
15: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
7: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
16: Говорят военкоры.
11: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
17: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
11: Перемирие, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
18: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы. Однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
11: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
18: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть «Эшелон», и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
21: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска, таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят. И весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что первое, все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе, если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней. В целом норм.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
23: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
24: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
23: Ну да, это математическая модель.
24: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых. Ну, обычно это 1:3, может 1:4. И потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
23: Угу.
24: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
23: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
24: Это какой?
23: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель. Это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
24: В смысле?
23: Ну, смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
24: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
23: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
24: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
23: Да, некрологи и посты в соцсетях.
24: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
23: И еще фотографии кладбищ.
24: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
23: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
24: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
23: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
24: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то изолированная трагедия одной семьи.
23: а не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
0: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
23: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
0: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
23: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
0: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
23: Идут, конечно.
0: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
23: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
0: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
23: да.
0: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
23: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
0: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
23: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
0: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
23: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
0: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
23: И не только зарплату.
0: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
23: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
0: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
23: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
0: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
23: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
0: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
23: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
0: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
23: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
0: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
23: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
0: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобою, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
23: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
0: Да, демографическая яма.
23: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
0: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
23: Угу.
0: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность,
23: дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть — это же только верхушка айсберга.
0: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
23: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
0: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
23: Что ты имеешь в виду?
0: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
23: А второй?
0: А второй — это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
23: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
0: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
23: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
0: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
23: Охороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
0: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
23: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
0: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
23: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
0: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
23: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
0: И даже когда власти пытаются удалять некрологии из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
23: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
0: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
23: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
24: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
23: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие – работника, родители – поддержку, дети – отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
4: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
3: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил: «Польша готовится к войне».
5: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
3: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду с сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
6: If Russia attacked us and we took our gloves off.
9: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
3: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
10: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
3: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
4: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
3: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно, чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
4: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам в среднем 452 тысячи рублей.
3: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле, рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителей Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
22: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: Нового качества скопились на путях, на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций, и, конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
3: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
2: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
4: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
2: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
5: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем, будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
2: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
6: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается,

0: Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
1: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
4: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них процентов на кредитные деньги. Вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. Экономика недополучает денег? Конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. В частности, валютные ограничения давно уже введены.
2: Криминальные новости.
5: МВД объявила в розыск критиковавшего Минобороны 7-кратно судимого экс-наемника ЧВК Вагнера. Он бежал в Финляндию, но предположительно был возвращен в Россию. В базу розыска добавили бывшего наемника Вагнера Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун, и под позывным Канелло. В карточке указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой именно не уточняется. Летом 2025 года стало известно, что Мустаханов незаконно пересек границу с Финляндией и запросил у властей страны убежище, его задержали. До этого экс-вагнеровец записал видео, в котором резко критиковал командование за отношение к солдатам. Мужчина рассказывал о спецоперации в личном телеграм-канале «Канелло Отважный» и на одноименной странице ВКонтакте. Финские СМИ в ноябре прошлого года написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. 7-й приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу подготовки нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. изнасилованиями. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил 3 девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил 2 девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив 2. 10-е убийство совершил у общежития в Химках. Напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
6: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот, честно, я думаю, что вообще детские песни – это самый лучший, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например, песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты. Потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже. И одновременно это будет с пользой.
2: Главные новости дня.
7: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
8: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
7: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
9: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
7: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
10: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
7: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
11: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
7: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
13: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
14: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу, унижала и оскорбляла воспитанников, допускала коллективную травлю. Это не слухи. У родителей есть подтверждающие материалы и свидетельства. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу, предоставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим: это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
15: Нас враг проверяет на прочность.
7: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
15: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
7: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
10: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
7: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
16: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
7: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
10: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
7: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
17: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
18: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
17: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
19: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
20: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
21: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
20: С бункеров? Ну, с этого образа?
21: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
20: Вентиляция гудит, да-да.
21: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
20: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
21: Абсолютно нет.
20: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
21: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
20: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
21: Звучит солидно, да?
20: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
21: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
20: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
21: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
20: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, перестала быть просто теорией.
21: Да, пока гром не грянет, как говорится.
20: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
21: О, да. Любимый прием.
20: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
21: Отличная аналогия, кстати.
20: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
21: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
20: Герметичность, наверное.
21: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
20: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку? Или даже в братскую могилу?
21: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
20: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон, и совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще 50 или 100 человек.
21: Без промышленных фильтров и вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
20: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
21: Вообще ничего.
20: И, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек, проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
21: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
20: Бумажная отчетность становится просто идеальной. Но цена этой бумажной безопасности нулевая.
21: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
20: Угу.
21: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
20: Потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
21: Да-да, кусками сшито.
20: Один объект принадлежит федеральному центру, соседнему муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
21: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
20: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
21: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
20: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
21: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
20: Естественно.
21: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
20: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
21: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
20: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
0: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
21: И что там с цифрами?
0: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
21: Даже боюсь угадать.
0: Около 6 миллионов рублей.
21: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
0: Восстановить гнившую проводку.
21: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
0: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет от слова совсем.
21: И как они выкручиваются?
0: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
21: Да ладно?
0: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности, а потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
21: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
0: В смысле?
21: Ну, почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
0: А, то есть они прикрываются законом?
21: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
0: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
21: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
0: Слушай, ну мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чьем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
21: Допустим, повезло.
0: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
21: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
0: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору: «Срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
21: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
0: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
21: Подростки все разрисуют.
0: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
21: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника. Диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
0: А старший по подъезду?
21: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
20: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе. Предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
21: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
20: Это правда, мозг отключается.
21: И наре уже о каком-то там четырехзначном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома полгода назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач и район обесточит, как сработает этот классный электронный замок?
20: Ну, он либо намертво заблокируется.
21: Да? Угу. Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
20: Совсем не выдерживает.
21: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
20: В смысле?
21: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
20: Плохо подготовился, не проявил должную сознательность.
21: Бинго! Государство как бы умывает руки.
20: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
21: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
20: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
21: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
20: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
21: Безусловно. Эти бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
20: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
21: Вот именно.
20: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
21: Бумагой от осколков не прикроешься.
20: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег. А в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить, но беспилотник не будет ждать окончания конкурса или следующего бюджета. Если человек во время тревоги не знает адреса, не может открыть дверь и видит за ней затопленный подвал, никакой отчет его не защитит. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
8: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
22: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
9: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
22: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
10: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
22: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
11: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
22: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
6: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
5: Главные новости дня.
12: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
23: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
12: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
24: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
12: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
25: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
12: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
26: Понятно, что для многих очень важно контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается, Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
12: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
7: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хороший процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
2: На радио «Лента» шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
14: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным

0: угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
3: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
2: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
4: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
6: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
5: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
7: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
5: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
8: Если родственники сомневаются в идентификации,

0: идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
1: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
3: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
1: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
4: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы докобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
1: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
5: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
1: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
5: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
6: Нас враг проверяет на прочность.
1: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
6: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
1: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
7: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
1: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
8: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
1: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
7: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
1: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
10: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
11: Почему люди не могут жить в мире?
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты. Но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи, и потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации. Будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба. Детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит, и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
2: На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
15: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
17: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
16: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
18: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
16: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
19: If Russia attacked us and we took our gloves off.
20: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
16: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он Альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
21: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
16: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
17: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
16: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
17: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам в среднем 452 тысячи рублей.
16: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет, в Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Мист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и звонках от ФСБ.
6: Сегодня такая ситуация с точки зрения фейков, она достаточно сложная для меня. Даже вне зависимости от того, где я работаю, когда представитель Сбербанка по коммутатору вас соединяет с представителем ФСБ, эта ситуация немножко странная. Или когда представитель ФСБ звонит вам по видеосвязи, да, сидя из своего кабинета, и предъявляет вам какие-то обвинения. Но огромное количество людей, они на самом деле на это попадаются. Мы исключительно можем заниматься здесь повышением уровня медиаграмотности населения, а дальше это все равно будет личная ответственность. Не считая, понятно, тех ситуаций, где уже после должны работать правоохранительные органы, но вот в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, на сегодня распространения подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это в таком массовом проявлении, это непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
4: Главные новости дня.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое – с миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз – с миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство, можно понять», – говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
8: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российский актер Дмитрий Дюжев о том, что отечественный кинематограф сейчас переживает одну из самых счастливых пор.
9: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22 года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах, и встал вопрос о российском кино. Чему оно учит, чему вдохновляет, вообще про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры. Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов. С 22 года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что гораздо, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
4: На радио «Лента» «Потеря дня».
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная компания на юге будет полностью сорвана.
10: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
10: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главное, эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в два, а то и в три раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну, типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за три дня.
14: Все были настолько наивные еще в те времена.

0: Мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыбы об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджет с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, это

0: позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО, ну, потому что это не бензин, да, вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
4: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
5: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
6: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
7: Нас враг проверяет на прочность.
3: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
7: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
3: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
8: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
3: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
9: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
3: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
8: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
3: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
11: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. Сплошные притеснения и колониализм. Полный комплекс страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
10: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
11: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
10: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
12: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песнь. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остров стал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
13: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
10: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
7: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
10: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
14: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
10: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Говорят военкоры.
10: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
15: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
10: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
16: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
10: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
16: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
19: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска, таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят. И весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что, первое, все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять, и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе, если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней. В целом норм.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
0: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
0: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, но обычно это 1:3, может 1:4, и потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
0: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
0: Это какой?
20: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
0: В смысле?
20: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
0: Да уж, это... Расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
0: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи и посты в соцсетях.
0: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
0: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
0: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
0: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
0: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
0: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
0: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
0: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
0: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью,
20: да,
0: а второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
0: выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
0: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
0: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
0: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
0: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
0: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
0: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
0: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
0: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
0: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
0: Да, демографическая яма.
20: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
0: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
20: Угу.
0: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
20: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
0: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
20: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
0: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
20: Что ты имеешь в виду?
0: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого, он больше не работает и не платит налоги.
20: А второй?
0: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
20: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
0: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
20: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
0: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
20: Охороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
0: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
20: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. Трагедия бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
0: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
20: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
0: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
20: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
0: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
20: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
0: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
20: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
0: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
20: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
21: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
5: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил: «Польша готовится к войне».
22: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
5: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
23: If Russia attacked us and we took our gloves off.
24: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
5: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он Альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
25: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
5: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
21: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
5: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно, чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
21: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам в среднем 452 тысячи рублей.
5: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
1: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
3: Обновляю информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал и по логистике,

0: в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
2: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
1: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
3: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
4: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
1: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
5: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможности, подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
1: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
7: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в 3 смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли.

0: ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
1: Криминальные новости.
2: МВД объявила в розыск критиковавшего Минобороны семикратно судимого экс-наемника ЧВК Вагнера. Он бежал в Финляндию, но предположительно был возвращен в Россию. В базу розыска добавили бывшего наемника Вагнера Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун, и под позывным Канелла. В карточке указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой именно не уточняется. Летом 2025 года стало известно, что Мустаханов незаконно пересек границу с Финляндией и запросил у властей страны убежище, его задержали. До этого экс-вагнеровец записал видео, в котором резко критиковал командование за отношение к солдатам. Мужчина рассказывал о спецоперации в личном телеграм-канале «Канелла Отважный» и на одноименной странице ВКонтакте. Финские СМИ в ноябре прошлого года написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. Седьмой приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу подготовки нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил 3 девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил 2 девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив 2. 10-е убийство совершил у общежития в Химках, напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
4: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот честно, я думаю, что вообще детские песни – это самый лучший, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например, песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты, потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже, и одновременно это будет с пользой.
1: Главные новости дня.
5: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
6: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
5: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
7: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
5: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
8: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
5: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
9: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
5: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
11: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какой выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Ну и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
12: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу. Унижала и оскорбляла воспитанников. Допускала коллективную травму. Это не слухи. У родителей есть подтверждающие материалы и свидетельства. свидетельство. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу и доставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим: это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
13: Нас враг проверяет на прочность.
5: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
13: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
5: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
8: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
5: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
14: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
5: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
8: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
5: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
15: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
16: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает, в собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
15: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
17: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
19: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
18: С бункеров? Ну, с этого образа?
19: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
18: Вентиляция гудит, да-да.
19: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
18: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
19: Абсолютно нет.
18: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
19: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
18: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
19: Звучит солидно, да?
18: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
19: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
18: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
19: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
18: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, ну, перестала быть просто теорией.
19: Да, пока гром не грянет, как говорится.
18: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
19: О, да. Любимый прием.
18: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, ну, я не знаю, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
19: Отличная аналогия, кстати.
18: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
19: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
18: Ну, герметичность, наверное.
19: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, ну, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
18: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку или даже в братскую могилу?
19: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
18: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон, и совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще, там, не знаю, 50 или 100 человек.
19: Без промышленной фильтры вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
18: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
19: Вообще ничего.
18: И, знаешь, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек, ну, проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
19: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
18: Бумажная отчетность становится просто идеальной. Но цена этой бумажной безопасности нулевая.
19: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
18: Угу.
19: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
18: Потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
19: Да-да, кусками сшито.
18: Один объект принадлежит федеральному центру, соседнему муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
19: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
18: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, ну, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
19: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
18: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
19: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
18: Естественно.
19: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, знаешь, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
18: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
19: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
18: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
20: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
19: И что там с цифрами?
20: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
19: Даже боюсь угадать.
20: Около 6 миллионов рублей.
19: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
20: Восстановить гнившую проводку.
19: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
20: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет, от слова совсем.
0: И как они выкручиваются?
20: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
0: Да ладно?
20: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности, а потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
0: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
20: В смысле?
0: Ну, почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
20: А, то есть они прикрываются законом?
0: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
20: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
0: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
20: Слушай, ну мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чьем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
0: Допустим, повезло.
20: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
0: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
20: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору: «Срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
0: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
20: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
0: Подростки все разрисуют.
20: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
0: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника. Диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
20: А старший по подъезду?
0: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
20: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе, предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
0: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
20: Это правда, мозг отключается.
0: И наря уже о каком-то там 4-значном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома 1,5 года назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач,
19: и район обесточит. Как сработает этот классный электронный замок?
20: Ну, он либо намертво заблокируется.
19: Да?
20: Угу.
19: Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
20: Совсем не выдерживает.
19: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
20: В смысле?
19: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
20: Плохо подготовился и не проявил должную сознательность.
19: Бинго! Государство как бы умывает руки.
20: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
19: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
20: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
19: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
20: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
19: Безусловно. Эти бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
20: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
19: Вот именно.
20: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
19: Бумагой от осколков не прикроешься.
20: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег. А в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить, но беспилотник не будет ждать окончания конкурса или следующего бюджета. Если человек во время тревоги не знает адреса, не может открыть дверь и видит за ней затопленный подвал, никакой отчет его не защитит. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
2: Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
6: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
5: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
7: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
5: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
8: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
5: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
9: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
5: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
22: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Это значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
21: Главные новости дня.
4: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
10: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
4: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
11: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
4: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
23: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
4: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
24: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь, как сказать, полноценно с ними поработать. Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможности, подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
4: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
12: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хороший процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
2: На радио «Лента» шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
14: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут

0: Логичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает, в собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе, и это чистая правда.
1: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
2: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
5: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
4: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
6: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
4: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
7: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
4: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное – кто на самом деле лежит в его могиле. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить.

0: объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
3: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
2: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
4: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, Это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
2: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
4: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы ИМС уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
5: Нас враг проверяет на прочность.
2: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
5: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
2: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
6: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
2: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
7: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
2: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
6: Топливо заложено практически во всю логистику. Поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
2: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
9: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны. Мои дети патриоты. Я люблю свою страну. Она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
10: Почему люди не могут жить в мире?
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты. Но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. Исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи, и потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации, и будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров, и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба, детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
11: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
16: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
15: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
17: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
18: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
17: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
19: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
17: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
20: If Russia attacked us and we took our gloves off.
21: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
17: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
22: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
17: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
18: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
17: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
18: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
17: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые три месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и звонках от ФСБ.
6: Сегодня такая ситуация с точки зрения фейков, она достаточно сложная для меня. Даже вне зависимости от того, где я работаю, когда представитель Сбербанка по коммутатору вас соединяет с представителем ФСБ, эта ситуация немножко странная. Или когда представитель ФСБ звонит вам по видеосвязи, да, сидя из своего кабинета, и предъявляет вам какие-то обвинения. Но огромное количество людей, они на самом деле на это попадаются. Мы исключительно можем заниматься здесь повышением уровня медиаграмотности населения, а дальше это все равно будет личная ответственность. Не считая, понятно, тех ситуаций, где уже после, да, должны работать правоохранительные органы, но в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, на сегодня распространения подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это в таком массовом проявлении, это непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
4: Главные новости дня.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое – с миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз – с миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство можно понять», – говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
8: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российский актер Дмитрий Дюжев о том, что отечественный кинематограф сейчас переживает одну из самых счастливых пор.
9: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22 года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах. И встал вопрос о российском кино. Чему оно учит? Чему вдохновляет? Вообще, про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры? Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов, с 22 года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров, с частным кино. Это кто во что горазд, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
4: На радио «Лента» «Потеря дня».
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная компания на юге будет полностью сорвана.
10: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
10: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за 3 дня.
14: Все были настолько наивные еще в те времена, настолько верили в Россию, что я знаю массу политиков, не последних, так сказать, я называть, естественно, имена не буду, чтобы людей не подставлять, которые ездили в Москву, пытались переубедить, что ну не ставьте вы на этого Медведчука, он только деньги ворует, их там все ненавидят, у них никакого рейтинга, они вас подставят, они вам все просто завалят и угробят. Ну, им сказали, нет, ребята, типа, если не можете работать с Медведчуком, идите гуляйте. Медведчук, имея, скажем так, немалую подковерную власть, был абсолютно ненавидим народом. Вот просто ненавидим. Ему никогда в жизни не перепадало больше, чем процент статистической погрешности на любых выборах. Когда все эти пророссийские ОПЗЖ и прочее просто попродавали все места в списках, кому попало. Это было самое забавное. То есть мы на это все смотрели и изумлялись. Все мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыбы об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджету с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Никакого энергетического либо

единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать, у них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтяных,

0: перерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем. Есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». С Датская почта.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
4: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
5: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
6: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
8: Нас враг проверяет на прочность.
7: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
8: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
7: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
9: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
7: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
10: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
7: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
9: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
7: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
12: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. Сплошные притеснения и колониализм. Полный комплект страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
11: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
12: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибиряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
11: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
13: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песнь. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остро встал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
14: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
7: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
8: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
7: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
15: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
7: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте, они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
11: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
16: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
11: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
17: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы. Однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. И при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу до ворот. Вооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
20: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят.

0: и весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что первое. Все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе. Если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней в целом норм.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустели дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
3: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
2: Ну да, это математическая модель.
3: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, ну, обычно это 1:3, может 1:4, и потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
2: Угу.
3: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
2: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
3: Это какой?
2: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
3: В смысле?
2: Ну смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
3: Да уж, это расстояние между крупными областными центрами.
2: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
3: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, ну, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
2: Да, некрологи и посты в соцсетях.
3: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
2: И еще фотографии кладбищ.
3: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
2: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, ну, неизбежно отстает от реальности.
3: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
2: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
3: Ага, остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, ну, изолированная трагедия одной семьи.
2: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
3: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
2: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
3: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
2: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
3: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
2: Идут, конечно.
3: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
2: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
3: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
2: Да.
3: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
2: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
3: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
2: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
3: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
2: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
3: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
2: И не только зарплату.
3: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
2: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
3: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
2: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
3: Только никакие льготы при поступлении в ВУЗ не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
2: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
3: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
2: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
3: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
2: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
4: И выплаты за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
2: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
4: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
2: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
4: Да, демографическая яма.
2: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
4: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
2: Угу.
4: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность,
2: дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
4: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
2: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
4: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
2: Что ты имеешь в виду?
4: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
2: А второй?
4: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
2: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
4: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
2: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
4: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
2: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
4: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
2: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
6: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
5: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил: «Польша готовится к войне».
7: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
5: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
8: If Russia attacks us and we took our gloves off.
9: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
5: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
10: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
5: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедорском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
6: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
5: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
6: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
5: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
14: Обновляю информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14 500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудрился умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
16: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
15: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
17: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
15: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
18: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
15: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
19: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников, и скольким ученикам ты можешь, как сказать, полноценно с ними поработать? Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
15: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.

0: были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
1: Криминальные новости.
2: МВД объявила в розыск критиковавшего Минобороны семикратно судимого экс-наемника ЧВК Вагнера. Он бежал в Финляндию, но предположительно был возвращен в Россию. В базу розыска добавили бывшего наемника Вагнера Жаслана Мустаханова, известного под именем Евгений Шпартун, и под позывным Канелла. В карточке указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой именно не уточняется. Летом 2025 года стало известно, что Мустаханов незаконно пересек границу с Финляндией и запросил у властей страны убежище, его задержали. До этого экс-вагнеровец записал видео, в котором резко критиковал командование за отношение к солдатам. Мужчина рассказывал о спецоперации в личном телеграм-канале «Канелла Отважный» и на одноименной странице ВКонтакте. Финские СМИ в ноябре прошлого года написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. Седьмой приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу подготовки нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил 3 девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил 2 девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив 2. 10-е убийство совершил у общежития в Химках, напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
4: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот, честно, я думаю, что вообще детские песни – это самый лучший, уж простите, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например,

0: песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты, потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже, и одновременно это будет с пользой.
1: Главные новости дня.
2: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
3: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
2: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
4: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
2: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
5: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
2: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
6: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
2: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
9: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какой выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Ну и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы, то есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты, вообще-то, должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
7: Радио Лента. Прямая речь.
10: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
11: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу. Унижала и оскорбляла воспитанников. Допускала коллективную травму. Это не слухи. У родителей есть подтверждающие материалы и свидетельства. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями, этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу, предоставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим: это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
7: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
12: Нас враг проверяет на прочность.
2: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
12: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
2: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
5: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
2: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
13: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
2: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
5: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
2: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
14: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
15: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает, в собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
14: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
16: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни, и есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
7: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
18: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
17: С бункеров? Ну, с этого образа?
18: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
17: Вентиляция гудит, да-да.
18: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
17: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
18: Абсолютно нет.
17: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
18: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
17: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
18: Звучит солидно, да?
17: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
18: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
17: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
18: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
17: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, ну, перестала быть просто теорией.
18: Да, пока гром не грянет, как говорится.
17: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
18: О, да. Любимый прием.
17: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, ну, я не знаю, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
18: Отличная аналогия, кстати.
17: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
18: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
17: Ну, герметичность, наверное.
18: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, ну, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
17: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку или даже в братскую могилу?
18: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
17: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон, и совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще, там, не знаю, 50 или 100 человек.
18: Без промышленных фильтров вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
17: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
18: Вообще ничего.
17: И, знаешь, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек, но проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
18: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
17: Бумажная отчетность становится просто идеальной. Но цена этой бумажной безопасности нулевая.
18: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
17: Угу.
18: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
17: Потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
18: Да-да, кусками сшито.
17: Один объект принадлежит федеральному центру, соседнему муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
18: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
17: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, ну, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
18: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
17: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
18: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
17: Естественно.
18: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, знаешь, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
17: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
18: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
17: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
19: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
18: И что там с цифрами?
19: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
18: Даже боюсь угадать.
19: Около 6 миллионов рублей.
18: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
19: Восстановить гнившую проводку.
18: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
19: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет от слова совсем.
20: И как они выкручиваются?
19: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
20: Да ладно?
19: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности, а потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
20: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
19: В смысле?
20: Ну, почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
19: А, то есть они прикрываются законом?
20: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
19: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
20: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
19: Слушай, ну мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чьем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
20: Допустим, повезло.
19: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
20: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
19: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору: «Срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
20: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
19: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
20: Подростки все разрисуют.
19: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
20: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника. Диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
19: А старший по подъезду?
20: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
19: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе. Предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
20: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
19: Это правда, мозг отключается.
20: И наря уже о каком-то там 4-значном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома полгода назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач, и район обесточит. Как сработает этот классный электронный замок?
19: Ну, он либо намертво заблокируется.
20: Да?
19: Угу.
20: Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
19: Совсем не выдерживает.
20: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
19: В смысле?
20: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
19: Плохо подготовился и не проявил должную сознательность.
20: Бинго! Государство как бы умывает руки.
19: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
20: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
19: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
20: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
19: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
20: Безусловно. Эти бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
19: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
20: Вот именно.
19: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
20: Бумагой от осколков не прикроешься.
19: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег. А в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить, но беспилотник не будет ждать окончания конкурса или следующего бюджета. Если человек во время тревоги не знает адреса, не может открыть дверь и видит за ней затопленный подвал, никакой отчет его не защитит. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
3: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
2: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
4: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
2: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
5: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
2: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
6: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
2: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с главой государства рассказала о готовности к проведению вакцинальной кампании против гриппа.
21: Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно, и готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
7: Главные новости дня.
1: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
8: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
1: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
22: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
23: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем, будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
1: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
24: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников, и скольким ученикам ты можешь, полноценно с ними поработать? Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
1: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Начальник пресс-службы Главного управления МВД Российской Федерации по Москве Владимир Васенин о мошеннических схемах с инвестициями.
9: Классическая пирамида, когда вам предлагают большой заработок с хорошим процент, быстрые инвестиции, когда игра идет на так называемом жадности человека, желающего быстро заработать большие деньги. Вам предлагают под большой процент вложить денежные средства, какой-то первый платеж, скорее всего, вам выплачивают, так вовлекая схему в дальнейшем, заманивая вас в эту историю. Второй платеж и вывод денежных средств с последующим заработком, конечно, невозможно. Вот эта вот история, она уже длится на протяжении достаточно большого промежутка времени, и надо четко помнить, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.
0: На радио Лента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
12: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник – благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
13: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
2: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
14: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили. Ее саму на опознание не приглашали. А в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
15: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
2: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом, утверждает убитая горем жена, в документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
16: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
2: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
17: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
2: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась.

0: предписание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи. Но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
3: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
2: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
4: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трамп

0: не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
1: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
0: Еще раз, зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть, эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическим болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
4: Нас враг проверяет на прочность.
3: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
4: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
3: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
5: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
3: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
6: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
3: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
5: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
3: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
8: на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
9: Почему люди не могут жить в мире?
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество давно мечтает о покорении Красной планеты, но суровые марсианские бури и космическая радиация делают жизнь на поверхности практически невозможной. Однако последние данные космических аппаратов указывают на то, что идеальное убежище для будущих колонистов уже ждет нас под землей. Сегодня мы узнаем, почему именно марсианские пещеры и лавовые трубки станут нашим первым домом на чужой планете. Исследователи из аэрокосмического агентства НАСА и Европейского космического агентства детально изучают гигантские подземные пустоты, обнаруженные на склонах древних вулканов Марса, таких как гигантская гора Арсия. Автоматические орбитальные станции зафиксировали загадочные темные провалы диаметром в сотни метров, которые с высокой долей вероятности являются обрушенными сводами огромных древних лавовых туннелей. Известный планетолог доктор Роберт Картер открыто заявляет, что толстые каменные перекрытия этих марсианских пещер способны надежно защитить будущих земных переселенцев от смертоносной солнечной радиации и постоянных падений опасных метеоритов. Фантастические уфологические теории заходят в своих предположениях еще дальше, думая, что естественные подземные полости Марса могли прекрасно сохранить следы древней микробной жизни или даже послужить тайным укрытием для артефактов внеземных технологических цивилизаций. Официальная академическая наука относится к подобным смелым гипотезам с оправданной осторожностью, напоминая, что абсолютно любая марсианская пещера требует колоссальных инженерных усилий для герметизации, подачи кислорода и сложного обустройства. Ведущий инженер проекта перспективной марсианской инфраструктуры Елена Васильева подчеркивает в своих интервью, что спуск автономных роботов-исследователей внутрь этих темных провалов станет главной задачей следующего космического десятилетия. Скептики также регулярно напоминают о колоссальной сейсмической нестабильности некоторых марсианских регионов, из-за чего многокилометровые своды пещер могут неожиданно обрушиться в любой момент под воздействием подземных толчков. Тем не менее, масштабная государственная программа по созданию автономных жилых модулей внутри лавовых трубок уже получила серьезное финансирование и активно разрабатывается ведущими космическими инженерами нашей планеты. Первые космические компьютерные симуляции показывают, что толща вулканической породы толщиной в несколько десятков метров полностью экранирует жесткое космическое излучение и гарантирует стабильную температуру воздуха, что критически важно для выживания долгосрочных научных миссий. Проектировщики также учитывают потенциальную опасность накопления подземных токсичных газов, поэтому будущие марсианские поселения будут оснащены многоступенчатыми системами фильтрации и автономными шлюзовыми отсеками, способными выдержать любые капризы марсианской стихии. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 16 сентября. Что же нам прогнозируют руны в этот день? Итак. Оу! Выпала руна Хагалас. Хагалас – это о хаосе и непредвиденных негативных обстоятельствах. На 16 сентября можно точно ожидать шторм и бурю по всем фронтам буквально. В работе Хагалас говорит о том, что все планы неожиданно пойдут наперекосяк. Это как если бы вы собрали кучу бумаг, а потом случайно их перепутали. И в принципе во всем будет бардак и хаос, и потерянные вещи, и потерянные люди, и придется столкнуться с проверкой на прочность, друзья, и надо будет держать руку на пульсе. В личных отношениях руна говорит, что могут вспыхнуть непредвиденные ситуации, и будьте готовы к некой буре эмоций или неожиданным разногласиям. Здесь лучше держитесь подальше от вспышек гнева, контролируйте себя, иначе наломайте дров, и потом не разгребете это все. Что касается здоровья, здесь, конечно, береженного Бог бережет. Руна Хагалас говорит о том, что возможны раны, порезы, повреждения и даже переломы. Все это подстерегает буквально на каждом шагу. Так что включаем осторожность на максимум, смотрим в оба. Детей держим за руку возле дороги и, в принципе, убираем беспечность. Хагалас – это не шутки. Так что 17 сентября с этой руной говорит о том, что будьте готовы к трудностям, но помните, что все проходит и это тоже пройдет. Ну вот такой прогноз. Принимайте, благодарите, подписывайтесь на наш канал «Магия сегодня». Если у вас есть интересные вопросы к рунам, то пишите в комментариях под этим видео или в личные сообщения.
2: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
13: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
14: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
3: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
15: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
3: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
16: If Russia attacked us and we took our gloves off.
17: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
3: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
18: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
3: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедурском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
19: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
1: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников, вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
14: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам в среднем 452 тысячи рублей.
1: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых, примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
21: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак предупредил о частых случаях кибермошенничества и звонках от ФСБ.
6: Сегодня такая ситуация с точки зрения фейков, она достаточно сложная для меня. Даже вне зависимости от того, где я работаю, когда представитель Сбербанка по коммутатору вас соединяет с представителем ФСБ, эта ситуация немножко странная. Или когда представитель ФСБ звонит вам по видеосвязи, да, сидя из своего кабинета, и предъявляет вам какие-то обвинения. Но огромное количество людей, они на самом деле на это попадаются. Мы исключительно можем заниматься здесь повышением уровня медиаграмотности населения, а дальше это все равно будет личная ответственность. Не считая, понятно, тех ситуаций, где уже после должны работать правоохранительные органы, но в момент столкновения с той или иной информацией, в принципе, здесь ложится эта ответственность на пользователя. Учитывая масштабность, на сегодня распространения подобного рода информации, безусловно, единственное, что может противостоять это в таком массовом проявлении, это непосредственно высокий уровень медиаграмотности и минимальная критичность к тому, что вы читаете.
4: Главные новости дня.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская Тверская и Омская области уменьшили гробовые вдвое – с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз – с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство можно понять», – говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СМИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
8: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российский актер Дмитрий Дюжев о том, что отечественный кинематограф сейчас переживает одну из самых счастливых пор.
9: На сегодняшний день это одна из самых счастливых пор в киноиндустрии. С 22 года, с начала специальной военной операции, был ограничен иностранный прокат в наших кинотеатрах. И встал вопрос о российском кино. Чему оно учит? Чему вдохновляет? Вообще, про какие судьбы сегодня пишут сценаристы, снимают режиссеры? Владимир Владимирович дал такую счастливую пору для нас, кинематографистов. С 22 года мы финансируемся практически безвозвратно. То есть детско-юношеское кино производители получают государственные деньги, которые... Ну, это нюансы, те, кому интересно, углубитесь, чтобы я не ошибся. Вот. Это такой поры не было. Дело в том, что с конца 90-х, с начала нулевых, кинематограф перешел в частные руки, частных продюсеров с частным кино. Это кто во что гораст, со своим вкусом, с вкусовщиной и так далее. Появляется системность. Да, не так много уже становится частных лиц без образования, без вкуса, без понимание вообще, как строится кино, как рождается вообще замысел, из которого потом может написаться сценарий.
4: На радио «Лента» «Потеря дня».
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Политичка о том, почему в регионах пропадает бензин и почему частные заправки закрываются.
11: Ситуация с топливом в российских регионах стремительно катится к полноценному коллапсу. И это уже невозможно скрыть из-за бодрыми отчетами чиновников. В закрытых чатах, где общаются нефтетрейдеры и менеджеры независимых сетей, сейчас царит настоящая паника. А владельцы бизнеса открыто пишут: «Топлива нет от слова совсем». На долю частных заправок приходится около 40% розничного рынка в стране, и сейчас они фактически отрезаны от закупок, так как крупные нефтяные компании обеспечивают только собственные брендовые сети. Биржевые цены на бензин АИ-95 бьют исторические рекорды, но даже по этим безумным ценам купить объемы для регионов нереально. Крупные холдинги просто придерживают товар на нефтебазах из-за постоянных аварий и ремонтов на заводах после налетов дронов. В итоге независимые заправки на периферии либо вынуждены выставлять ценники на от 5 до 10 рублей выше рынка, либо просто закрываются из-за пустых резервуаров. Трейдеры предупреждают, если правительство прямо сейчас не перекроет серый экспорт и не введет жесткие квоты, к августу сухими останутся заправки в половине субъектов страны, а уборочная кампания на юге будет полностью сорвана.
10: Президент Независимого топливного союза Павел Бажонов о потере клиентов и вымирании частных заправок.
12: Независимые заправки сегодня находятся на грани массового закрытия из-за беспрецедентного оттока потребителей. К текущему моменту мелкие частные сети в регионах потеряли уже от 50 до 70% своих постоянных клиентов. Люди уходят, потому что мы физически не можем конкурировать по цене с заправками крупных вертикально интегрированных компаний. На оптовом рынке и бирже творится полный хаос. Цены скачут, а объемы для независимого сектора урезаются до минимума. В итоге на региональных частных заправках цены на АИ-95 вынужденно взлетели гораздо выше, чем на сетевых станциях гигантов. Доходность нашего бизнеса упала ниже нуля, и у владельцев просто не остается оборотных средств для закупки новых партий. Без срочного вмешательства государства и изменения правил игры на бирже розничный сектор ждет тотальная зачистка.
10: Руководитель ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев о том, почему бензин в регионы теперь везут месяцами.
13: Главная эта беда сейчас вообще в другом. На железной дороге начался просто полный паралич. Цистерны с бензином теперь ползут до нефтебаз в 2, а то и в 3 раза дольше, чем раньше. Ну то есть составы тупо неделями стоят на путях, потому что РЖД вообще не вывозят такую дикую нагрузку. Сейчас же вся логистика в стране перевернулась, и на восток, и на юг прет куча всего. И, естественно, в самый первый приоритет пихают уголь, металл, военные грузы всякие, а топливо для обычных людей идет уже по остаточному принципу, ну типа как получится. И что мы имеем на выходе? На самих заводах бензин-то есть, его производят, но до заправок в регионах он физически доехать не может.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Бывший украинский юрист, которая сейчас живет в России, Татьяна Монтян объяснила, почему не получилось захватить Киев за 3 дня.
14: Все были настолько наивные еще в те времена, настолько верили в Россию, что я знаю массу политиков, не последних, так сказать, я называть, естественно, имена не буду, чтобы людей не подставлять, которые ездили в Москву, пытались переубедить, что ну не ставьте вы на этого Медведчука, он только деньги ворует, их там все ненавидят, у них никакого рейтинга, они вас подставят, они вам все просто завалят и угробят. Ну, им сказали, нет, ребята, типа, если не можете работать с Медведчуком, идите гуляйте. Медведчук, имея, скажем так, немалую подковерную власть, был абсолютно ненавидим народом. Вот просто ненавидим. Ему никогда в жизни не перепадало больше, чем процент статистической погрешности на любых выборах. Когда все эти пророссийские ОПЗЖ и прочее просто попродавали все места в списках, кому попало. Это было самое забавное. То есть мы на это все смотрели и изумлялись. Все мои знакомые высокопоставленные, которых опять-таки я не хочу называть, они бились просто как рыбы об лед, головой об стену и говорили, что Медведчук ничего не делает, просто осваивает бюджет с нулевым выхлопом. Давайте мы как-то будем работать. Ну хотите вы ему продолжать платить, чтобы он ничего не делал, ради бога? Ну нам-то помогайте хоть как-то. Просто хоть как-то нам помогайте. Нет? Или с Медведчуком, или никак.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В

0: российские деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Охота за чужими жизнями.

0: До черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
1: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
0: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
2: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
0: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
3: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
0: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
6: Нас враг проверяет на прочность.
5: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
6: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
5: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
7: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
5: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
8: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
5: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
7: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
5: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
9: Россия как общий враг. Военкор Зергулио о повестке вокруг России перед саммитом Организации тюркских государств.
10: Турецкая пресса уже практически открытым текстом объясняет читателю. Пока Турция, дескать, наслаждалась независимостью, Россия веками угнетала Азербайджан и Центральную Азию. Набор аргументов знакомый до боли. Сплошные притеснения и колониализм. Полный комплекс страшилок, которыми десятилетиями объясняли историю России западные и постсоветские либеральные авторы. Теперь эту методичку бережно перекладывают на тюркскую почву. И вот здесь начинается самое интересное. Анкара сегодня старательно продвигает объединение вокруг себя тюркских стран. И как любой проект, строящийся на идеологии, организация тюркских государств требует не только рассказа о том, кто мы, но и удобного ответа на вопрос «против кого?». Ответ, судя по всему, уже рисуют. Россия должна быть представлена не как страна, десятилетиями связанная с регионом экономикой, инфраструктурой, образованием и общей историей, а как вечный угнетатель, от которого тюркскому миру необходимо окончательно освободиться. А если фундаментом этого пространства становится тезис «Россия – исторический враг», то очень скоро культурная интеграция может получить вполне конкретное геополитическое содержание.
9: Трамп объявил паузу. Военкор канала «Архангел спецназа» о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
10: Американский президент сказал о прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Украинцы послушались и ударили сразу же ночью. Атаковали сразу несколько российских объектов, включая Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также взрывы прогремели на территории акционерного общества «Сибряков Цемент» в Волгоградской области. Ранее в городе была объявлена ракетная и беспилотная опасность. Еще одной целью атаки вновь стал Таганрог. Украинские каналы и ресурсы сейчас акцентируют внимание на авиационном заводе. Правда, и наши дроны прилетели на их автозаправочные станции. Так что 1-1. Вот такое перемирие.
9: Снова уступки за обещания. Никита Третьяков о миротворческой риторике Америки.
11: Недолго нам пришлось гадать, зачем американцы снова поют нашим верхам успокоительную миротворческую песнь. Цель оказалась прозаична – склонить наших вновь пойти на уступки в обмен на пустые обещания. Остров стал вопрос дефицита противоракет у вооруженных сил Украины, американская дипломатия спешит на помощь, и вот наши уже готовы куда-то там не бить, лишь бы белый американский господин смотрел благосклонно. Знаем же, что обманут, и все равно делаем. Положение обязывает. Что же поменялось? Скажете, ничего? Нет, неверно. С 2022-го поменялось многое. Тогда у нас в верхах вдруг появилось дерзновение быть суверенными своими собственными. Сейчас оно вновь угасло, не осталось и следа. Битва за независимость и право на собственный путь постепенно вырождается в войну двух вассалов на потеху сюзерену.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
12: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
5: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами. Судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
6: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
5: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
13: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
5: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Говорят военкоры.
9: Если бы не американцы, военкор Живов о заявлениях Лаврова, духе Анкориджа и сорванных договоренностях.
14: Глава МИД заявил, что если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны. Он отметил, что если Киев готов возобновить переговоры, Москва согласна. Россия готова искать разумные компромиссы по Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, подчеркнул министр. Москва никогда не отказывается от таких контактов, но ничего нового по сравнению с тем, что западные страны ежедневно публично заявляют, пока сказано не было. Конец цитаты Лаврова. Тут только уместно вспомнить тут русскую поговорку. Если бы до кобы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород.
9: Перемирия, которого не было. Военкор Котенок о противоречивых заявлениях вокруг прекращения ударов по энергетике.
15: Целый ряд источников, причем западных, не подтверждает, что между Москвой и Киевом было заключено энергетическое перемирие. Заявляется, что данный вопрос действительно неоднократно обсуждался в последние месяцы, однако какие-либо конкретные договоренности так и не были достигнуты. Более того, эти же ресурсы уверяют, что заявление Трампа застало врасплох даже Зеленского, который якобы был вынужден импровизировать на ходу. Если в ближайшее время не будет подтверждения, что стороны действительно договорились об отказе от ударов по энергетике, это будет означать лишь одно, что с очень большой вероятностью Трамп вбросил это ради очередного скачка на фондовых рынках, что, естественно, будет монетизировано, если не им самим, то его окружением. Данная версия особенно актуальна с учетом того, что ранее Трампа не раз ловили буквально за руку на аналогичных манипуляциях, связанных с Ираном, в том числе перед выходными, после которых эффект от сделанных в пятницу заявлений либо отыгрывался назад, либо нивелировался последующими событиями.
9: Останавливаться нельзя. Военкор Котенок о возможном перемирии и необходимости продолжать удары по военной инфраструктуре противника.
15: Еще раз. Зачем останавливаться сейчас? Президент все сказал. Наращивать защиту неба, строить такую систему, которая в конечном итоге позволит превратить нынешнюю очаговую противовоздушную оборону в эшелонированную, когда узлы противовоздушной обороны вокруг отдельных объектов интегрируются в единую сеть эшелон, и в конечном итоге приходим к развитой противовоздушной обороне. При этом для Киева нынешнее перемирие тоже нужно, чтобы успеть довести до кондиции ракету в спокойных условиях и при первом же срыве договоренностей плюнуть в столицу России залпом баллистики. Но если удары прекратим, пойдя на энергетическое или какое-либо еще перемирие, точно получим по голове стратегическими болванками. Дадим врагу довооружиться теми же ракетами «Скальп», которые французы им уже отгрузили. И тут опять тот же вопрос. Зачем останавливаться именно сейчас?
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Житель Москвы о том, что в связи с тем, что порт Новороссийска не принимает грузы, предпринимателям, покупающим товары на Востоке, нужно выстраивать более сложные логистические цепочки.
19: После атаки беспилотников на морские суда в районе порта Новороссийска, таких компаний, как MSC, Акон турецкая, Феска вообще затонул. Сейчас порт Новороссийск по факту закрыт для приема судов. Точнее, он работает, но суда туда не ходят. И весь поток перенаправляется на Питер. Как же это повлияло сейчас на международную логистику? И если вы еще не узнали или планируете какие-то поставки из Турции, из Индии, либо там Китая, и вы намеревались отправлять это в Новороссийск, то стоит знать такую вещь, что, первое, все перенаправляется на Питер. В Питере большие заторы, то есть можно очень долго стоять, и непонятно, как быстро вы получите свой груз. Второе, если у вас идут суда из Индии, интересный вариант на подумать. Сначала заехать в Китай, из Китая в порт Владивостока, а оттуда по ЖД ехать в Москву. И это будет по срокам 55-60 дней. В целом норм.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: В эфире «Разбор дня». Сегодня тема очень тяжелая, но и важная в то же время. 500 000 человек – это население большого города. А теперь представьте, что этот город просто исчез. Опустили дома, рабочие места, места за семейным столом. Именно к такой отметке приближается число погибших на спецоперации российских военных. Поэтому говорить будем не о движении фронта и не о военных картах. Разберем, что сотни тысяч смертей означают для тех, кто остался. Родителей, вдов, детей, предприятий и целых регионов.
21: Слушай, ну вот сразу хочется зацепиться за эту цифру. 500 тысяч. Это же все-таки верхняя расчетная планка. То есть это не буквальный список имен?
20: Ну да, это математическая модель.
21: Вот именно. Берутся известные потери на каком-то конкретном участке. Высчитывается соотношение убитых и раненых, ну, обычно это 1:3, может 1:4, и потом эта формула просто экстраполируется на всю численность группировки.
20: Угу.
21: Но как бы опираться на такие прикидки довольно рискованно. Интенсивность боев везде абсолютно разная. Медицинская эвакуация где-то работает как часы, а где-то ее просто нет. И погрешность тут – это сотни тысяч жизней.
20: Согласна, погрешность колоссальная. Но давай тогда отбросим математику и экстраполяции. Есть же железобетонный минимум.
21: Это какой?
20: Почти 250 тысяч поименно подтвержденных случаев. Вот это уже не просто модель, это конкретные люди. И чтобы вообще осознать этот масштаб, ну, достаточно просто подумать о физическом пространстве.
21: В смысле?
20: Но смотри, если рассадить 250 тысяч человек, это понадобится десятки крупнейших спортивных арен. А если, скажем так, поставить гробы в один ряд, линия растянется на сотни километров.
21: Да уж, это... расстояние между крупными областными центрами.
20: Вот именно. И тут, конечно, возникает вопрос, как вообще собирается этот минимум, если официальной статистики в России просто не существует?
21: Ну, официальной нет, но есть цифровой и бумажный след. В эпоху интернета скрыть потерю такого количества людей, просто физически невозможно. Любая смерть оставляет следы.
20: Да, некрологи, посты в соцсетях.
21: Точно. Местные администрации публикуют соболезнования в районных газетах. Школы вешают мемориальные доски своим бывшим ученикам. Плюс открываются наследственные дела, а они автоматически попадают в государственные реестры.
20: И еще фотографии кладбищ.
21: Да-да. Огромный массив фотографий свежих захоронений на региональных кладбищах. То есть этот анализ строится на кропотливом сборе вот таких разрозненных данных.
20: Но из-за специфики такого сбора этот список имен всегда, неизбежно отстает от реальности.
21: 100%. Задержка может быть от нескольких месяцев до года.
20: Потому что человек может долго числиться пропавшим без вести. Семья ждет результатов ДНК-экспертизы, надеется на чудо. А в отдаленных поселках некрологии вообще редко попадают в интернет.
21: Ага. Остаются просто строчкой в печатной районке, которую никто за пределами района не читает. И из-за этой закрытости данных создается иллюзия, что каждая гибель – это какая-то, изолированная трагедия одной семьи.
20: А не системное явление, да. Но вот когда осознаешь, что 250 тысяч человек физически исчезли, нужно понять, откуда именно они пропадают. Они же неравномерно размазаны по карте страны.
21: Абсолютно неравномерно формируется очень специфическая география потерь.
20: Да, маленькие города и села пустеют первыми. Контраст просто поразительный. В Москве, например, исчезновение человека, оно просто растворяется в многомиллионной толпе.
21: Ну, экономика мегаполиса этого вообще не замечает.
20: Вот именно. А в депрессивном рабочем поселке исчезновение водителя или какого-нибудь слесаря замечает вся улица.
21: Но подожди, тут же есть и финансовый мотив. Разве люди не идут туда за огромными деньгами?
20: Идут, конечно.
21: Но так значит, это все-таки экономический выбор человека, а не просто случайное распределение потерь по стране. Выплаты же рекордные.
20: Это выбор, да, но давай посмотрим на контекст этого выбора. Контрактная система формально выстроена на принципе добровольности, но свобода выбора айтишника из столицы и свобода выбора безработного отца троих детей из региона, где умерла вся промышленность, это принципиально разные вещи.
21: Ну, то есть первый сравнивает риск со своей стабильной, комфортной жизнью?
20: Да.
21: А второй сравнивает смертельный риск с текущей катастрофой, с аварийным домом, с пустым холодильником, с бесконечными визитами коллекторов. То есть бедность выступает как такой безотказный механизм набора.
20: Самый жестокий механизм. Государство, по сути, предлагает решить накопленные за десятилетия проблемы одной разовой гигантской выплатой. Эта сумма часто больше, чем человек в своем регионе заработал бы лет за 10.
21: Выглядит не как стимул, а как монетизация безысходностей. И поэтому логично, самые уязвимые территории теряют больше всего мужчин. И физически это очень заметно. Закрываются автомастерские, отменяются автобусные маршруты, потому что некому водить.
20: Да, на школьных праздниках матери стоят одни. Но давай представим, что механизм сработал, человек ушел из-за нужды, к сожалению, погиб, и семья получает эту гигантскую компенсацию. Финансовая проблема вроде как решена.
21: Ну, на бумаге да. И в первый год реальность семьи действительно меняется. Гасится ипотека, отдаются старые долги. Кто-то делает ремонт, покупает машину.
20: Но деньги приходят на фоне шока. И главное, они конечны. Как эта подушка безопасности работает на длинной дистанции?
21: А на длинной дистанции возникает эффект такой финансовой иллюзии. Государство легко сводит свой баланс. Обязательства закрыты, деньги перечислены. Но несколько миллионов не заменят зарплаты мужчины на 20 лет вперед.
20: И не только зарплату.
21: Конечно. Они не заменят его руки при ремонте дома, не заменят помощь стареющим родителям. Инфляция постепенно съедает остатки этих денег, и семья снова оказывается в экономической яме. Только теперь кормильца больше нет.
20: И вся тяжесть быта падает на женщин. Вдова остается абсолютно одна со всеми проблемами. Старшие дети резко взрослеют, а бабушки... Бабушки просто становятся вечными нянями, потому что матери теперь надо работать за двоих.
21: Да, чтобы хоть как-то удержать уровень жизни после того, как выплаты закончатся. И тут мы подходим к еще одному тяжелейшему пласту – это дети без отцов. Это же сотни тысяч несовершеннолетних.
20: Угу. И система вроде как предлагает им бонусы. Бесплатное питание в школе, квоты в университеты, места в секциях.
21: Только никакие льготы при поступлении в вуз не лечат страх, гнев и вот это глубокое чувство брошенности.
20: Возникает жуткий парадокс. Семья и общество консервируют образ погибшего как безусловного героя.
21: Да, о нем можно говорить только хорошо или никак.
20: Именно. И это накладывает жесточайший запрет на обсуждение боли. Ребенку невыносимо трудно признаться, что он злится на отца за то, что тот уехал.
21: Травма загоняется глубоко внутрь, а квалифицированной психологической помощи, особенно в малых городах, критически не хватает.
20: Представь местную экономику как двигатель. Из него буквально вытащили критически важные шестеренки. Строителей, водителей спецтехники, наладчиков оборудования.
1: И выплатой за погибшего предприятие квалификацию не купит. Опыт накапливается годами. Выпадает ключевой специалист, и все, рушится весь производственный процесс.
20: Да, работодатели в городах сейчас буквально конкурируют с армией за кадры. Приходится поднимать зарплаты в 2-3 раза, просто чтобы удержать людей.
1: И весь этот рост издержек перекладывается на нас с тобой, ну, то есть на конечного потребителя. Себестоимость строек взлетает, услуги дорожают, авария на теплотрассе устраняется дольше, потому что в бригаде недобор. Оставшиеся работают сверхурочно и выгорают.
20: И все это накладывается на колоссальную демографическую проблему. В 90-е годы и так родилось очень мало людей.
1: Да, демографическая яма.
20: Именно. И сейчас именно это немногочисленное поколение должно создавать семьи и двигать экономику. А они десятками и сотнями тысяч физически изымаются из нормальной жизни.
1: Слушай, тут же прямое противоречие. С одной стороны, российская власть постоянно призывает повышать рождаемость, вводит какие-то там программы, а с другой стороны, огромное количество мужчин репродуктивного возраста изымается из семей.
20: Угу.
1: И никакие материнские капиталы не компенсируют женщине отсутствие партнера. Женщины логично откладывают беременность.
20: Дожидаясь возвращения мужей. А вдовы часто больше не выходят замуж. Так что потери сегодняшнего дня превращаются в нерожденных детей завтрашнего. Демографический ущерб растянется на десятилетия. Но знаешь, смерть – это же только верхушка айсберга.
1: За погибшими идут те, кто выжил, но чья жизнь сломана, да?
20: На каждого погибшего приходится еще больше тяжело раненых. Ампутации, травмы позвоночника, потеря зрения. Для этих людей привычная жизнь заканчивается в один день. Нужны перестройки подъездов, дорогущие протезы, постоянная реабилитация.
1: И с точки зрения региона это формирует двойной убыток.
20: Что ты имеешь в виду?
1: Ну смотри, экономика теряет сразу двух человек. Во-первых, самого раненого. Он больше не работает и не платит налоги.
20: А второй?
1: А второй – это его родственник. Жена или мать вынуждены уволиться, чтобы обеспечить ему круглосуточный уход. То есть минус две зарплаты из местной экономики.
20: Точно. И при этом регион платит дважды. Сначала из налогов граждан выделяются миллионы за подписание контракта. А потом, когда человек возвращается инвалидом, на бюджет ложатся обязательства по его лечению и льготам.
1: Медицинская система просто сталкивается с коллапсом. Гражданские пациенты ждут плановых операций месяцами, потому что все ресурсы брошены на лечение последствий боев. Те деньги, которые могли пойти на дороги или школы, полностью съедаются этими социальными обязательствами.
20: И вот тут возникает закономерный вопрос. Учитывая все эти пустые цеха, растущие кладбища и сломанные судьбы, почему система не взрывается? Как общество умудряется поддерживать этот процесс?
1: Механика кроется в том, как все это размазано по времени и пространству. Нет единого момента потрясения. Трагедии происходят в тысячах мелких поселков, и каждая семья переживает горе абсолютно изолированно.
20: Похороны проходят тихо. ТВ показывает единичных героев, торжественные церемонии награждения.
1: Угу. А не улицы исчезнувшего гипотетического города. Люди просто не осознают коллективный масштаб проблемы.
20: Плюс гигантские выплаты работают как социальный амортизатор. Они временно снимают остроту кризиса, люди реже спорят публично. трагедия, бюрократизируется, ну, все эти бесконечные сборы справок.
1: Да, но фронт постоянно требует новых людей. Задаешься вопросом, как заполняются пустые места? Ведь поток желающих должен иссякать.
20: Включается эскалация стимулов, каждая гибель требует нового контракта, выплаты постоянно растут. Человек, который сегодня берет огромный аванс, фактически едет занимать место того, кто погиб неделю назад.
1: А когда экономические стимулы перестают работать, система начинает давить на самые уязвимые группы. На тех, у кого неподъемные долги по кредитам, неплательщиков алиментов, безработных. Следующий круг всегда более отчаявшийся, чем предыдущий.
20: Риск просто переносится на следующую семью. И единственное место, где масштаб становится виден физически, это кладбище. Они растут гораздо тише любой статистики.
1: И даже когда власти пытаются удалять некрологи из соцсетей, люди на кладбищах видят, как ряды флагов становятся все длиннее.
20: И самая страшная цена происходящего продолжит расти даже после последнего выстрела. Сиротам надо взрослеть, инвалидам лечиться, экономика будет десятилетиями жить в условиях кадрового голода.
1: Исторические демографические шоки показывают одну пугающую вещь. Травма не достигает своего пика прямо сейчас. Она накрывает общество с головой через 15-20 лет.
20: Да, когда поколение нерожденных детей должно было бы закончить школу и выйти на работу. Самые тяжелые дни могут наступить где-то в условном 2045 году, когда масштаб пустоты станет абсолютным.
1: И обществу придется жить с этими последствиями, которые сейчас заливают деньгами и дробят на невидимые частные трагедии.
20: И вот к какому выводу приводит этот разбор. Мы можем спорить о точности оценок, но уже известный поименный список насчитывает сотни тысяч человек. Каждый погибший оставляет после себя не одно пустое место. Семья теряет близкого, предприятие работника, родители поддержку, дети отца. Поэтому сотни тысяч смертей превращаются в миллионы сломанных жизней. Выплаты можно перечислить, памятник установить, а на освободившееся место набрать нового контрактника. Вернуть человека нельзя. С вами был «Разбор дня». Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Впервые за 30 лет калининградцам разрешили покупать противогазы. МЧС советует жителям региона самостоятельно готовиться к радиационной и химической угрозе. А это уже прямой сигнал. После удара российского дрона по украинско-польской границе Польша заявила о быстрой победе НАТО в случае нападения России и призвала Альянс активнее проводить учения у границ Калининграда. Денег на жизнь не хватает. Регион стремительно скатывается в кредитную яму. Просрочка калининградцев по кредитам перевалила за 10 миллиардов. Итак, судя по всему, калининградцев готовят к химической атаке.
3: С 1 марта 2027 года жители Калининградской области смогут без ограничений покупать в магазинах гражданские противогазы, включая детские модели, а также специальные защитные камеры для малышей. Соответствующая норма закреплена указом президента. Сейчас свободная продажа такой продукции запрещена. Как пояснили в региональном МЧС, с 1992 года граждане не могли свободно приобретать противогазы в магазинах, поскольку они относились к товарам двойного назначения и продавались только при наличии соответствующего разрешения.
2: Кроме того, до сих пор в России отсутствовали и единые утвержденные требования к таким средствам защиты, из-за чего на рынке, в том числе в Калининграде, часто встречался контрафакт и некачественная импортная продукция. Теперь ситуация изменится. Порядок сертификации утвердило правительство, а стандарты качества совместно разработали Минобороны и МЧС. Это гарантирует, что купленные в розничной сети Калининградской области противогазы, а также защитные камеры для детей, будут подлинными и безопасными. Такие нововведения объясняют тем, что калининградцы должны сами подготовиться, а теперь внимание, к радиационной, химической или биологической угрозе. И надо сказать, эскалация действительно усиливается. После того, как 13 сентября российский беспилотник атаковал погранпереход и железнодорожный состав на границе Украины и Польши, польские власти созвали экстренное совещание Совета безопасности страны. На нем премьер Туск прямо заявил, Польша готовится к войне.
0: Ближайшие недели и месяцы станут периодом наиболее активных действий со стороны России. Нельзя исключать того, что эта эскалация затронет Польшу. Больше того, война может перекинуться на территорию страны.
2: Российская сторона не комментировала удар по пассажирскому поезду сообщением «Киев-Варшава» на украинско-польской границе, однако не оставила без внимания заявление польского руководства. Так, помощник президента России Николай Патрушев пообещал в случае войны уничтожить Польшу за 2 или 3 дня. Так он отреагировал на заявление главы МИД Сикорского, который сообщил о военном превосходстве над Россией и даже о том, что Польша в ответ готова ударить вглубь российской территории.
8: If Russia attacked us and we took our gloves off.
22: Если Россия нападет на нас, и мы будем воевать в полную силу, я думаю, что мы победим Россию довольно быстро. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздухе. Генерал, поправьте меня, если ошибаюсь, но это порядка 2500 самолетов. Даже без США? Да, даже без США наше превосходство остается подавляющим. Я не проверял, какое у нас количество техники для нанесения ударов вглубь противника, но если Украина вынесла половину нефтеперерабатывающих мощностей России за полгода, то мы могли бы сделать это за 6 недель и уничтожить вторую половину.
2: Сикорский также призвал НАТО к более жестким учениям у Калининграда. При этом на вопрос о том, предлагает ли он альянсу захватить регион, министр ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
23: Мы принимаем все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона. Военная активность НАТО у территории Калининградской области очевидна российской стороне.
2: Конечно, для собственного успокоения хотелось бы услышать больше конкретики о принимаемых мерах, тем более, когда градус напряженности на Балтике поднимают и участившиеся инциденты с беспилотниками. Например, накануне глава Минобороны Польши сообщил о российском БПЛА в Балтийском море у берегов республики. Его обнаружили в районе пляжа Врусиново. А в ночь на 15 сентября истребители НАТО впервые сбили дрон над Литвой, заявил президент страны Науседа. Сообщается, что беспилотник вторгся в Литву из Беларуси и летел на запад. Его уничтожили в Кайшедорском районе, рядом с деревней Проткунай. Позже военные нашли обломки. Сейчас устанавливается происхождение аппарата. До Калининградской области БПЛА еще не долетали, но такую вероятность, судя по аналитике военных экспертов, исключать нельзя. Тем более, беря во внимание милитаризацию самого западного региона, которая прямо сказывается и на региональном бюджете. На выплаты контрактникам в Калининградской области добавили еще 300 миллионов рублей.
3: Власти увеличили финансирование разовых выплат военным контрактникам на 2026 год с 1 миллиарда до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Таким образом, расходы на СВО из областного резервного фонда выросли на 30%. Для сравнения, еще в январе 2025 года региональная выплата подписавшим контракт составляла 500 тысяч рублей. За полтора года ее размер увеличился в 5 раз. Кроме того, в сентябре правительство Калининградской области выделили еще 64 миллиона рублей из резервного фонда на выплаты мобилизационному резерву, который охраняет критически важные объекты.
2: Одним словом, правительство продолжает наращивать расходы на СВО и набор контрактников. Вместо того, чтобы деньги областного бюджета направить на ремонт домов, общественный транспорт, доступную медицину или повышение зарплаты пенсий. Особенно, когда жизнь дорожает ежедневно. Чувство тревоги и усталости от постоянной гонки за ценами не покидает, а калининградцы все глубже погружаются в кредитную яму. Просрочка по кредитам в регионе уже перевалила за 10 миллиардов рублей.
3: На 1 июня жители Калининградской области задолжали банкам 109 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов 200 миллионов – это уже просроченные кредиты. С начала года сумма просрочки продолжила расти, при этом банки не перестают выдавать новые займы. Только в августе жители области получили более 11 тысяч кредитных карт. Это на 13% больше, чем месяцем ранее. А за 8 месяцев года выдано почти 80 тысяч новых кредиток на 9 миллиардов рублей. Средний лимит при этом упал со 123 до 114 тысяч, сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно его данным, каждый работающий калининградец должен банкам средним 452 тысячи рублей.
2: В общем, получается замкнутый круг. Старые долги люди не успевают отдавать, но кредитование продолжает расти. И это уже не просто банковская статистика. На самом деле рост долгов показывает, насколько многим жителям Калининградской области не хватает собственных доходов на обычные расходы. И, к сожалению, кризисные явления будут расти в масштабах. Тем более в ситуации, когда основная статья расходов государства не социальный сектор, а СВО, армия и силовики. Именно поэтому на новые школы и дороги обычно нет денег. В больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. И по мере продолжения СВО, усиления санкций, сокращения социальных расходов, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Как говорится, выводы делайте сами. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые три месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
12: Обновляю информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14 500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудрился умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
16: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Дело идет к миллиону. Школы России накрыл адский дефицит кадров. Учить детей теперь будут студенты. Более 40 тысяч студентов уже ведут уроки в школах и колледжах, а еще 11 тысяч занимаются с детьми в секциях и кружках. Это следует из данных Минпросвещения. В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с 4 класса, вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. На такой шаг власти пошли из-за растущего дефицита учителей, отметили в профсоюзе «Учитель».
5: Российским школам на данный момент не хватает около 745 тысяч педагогов. Эта цифра представляет собой разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов.
4: В Госдуме подтвердили, что школы продолжают во многом работать за счет серьезной перегрузки учителей. Первый зампред Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин привел в пример Омскую область, где на одного педагога в среднем приходится 2,1 ставки, а в сельской местности 2,2 ставки. Проще говоря, это около 40 уроков в неделю. При такой нагрузке нормально работать невозможно, считает депутат. Хотя включение доплат за сверхурочную работу немного повышает общий доход, прожить на такую зарплату невозможно, говорит учитель русского языка из сельской школы в Татарстане по имени Наталья.
13: За месяц я заработала целых 21 100 рублей за месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей, за работу в сельской местности 1500, за первую категорию 2200 и стаж. У меня пошел 8-й год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано.
4: Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что учителя в России зарабатывают мало. Он заверил, что механизмы поддержки уже готовятся, и призвал педагогов подождать еще, поскольку этот процесс требует значительного времени.
14: Что касается зарплат, то мы эти вопросы тоже обсуждаем. Будем совершенствовать систему оплаты труда. Очень важно здесь, уважаемые коллеги, ваше мнение, которое мы обязательно будем максимально учитывать.
4: Среди педагогов распространена горькая поговорка: «На одну ставку есть нечего, а на две – некогда». Чтобы обеспечить себе хотя бы минимально приемлемый доход, большинство учителей вынуждены работать со значительными переработками. Учитель истории Александр отмечает, что такая перегрузка неизбежно ведет к профессиональному выгоранию и, как следствие, к снижению качества образования для школьников.
24: Понятно, что для многих очень важно вот контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников, и скольким ученикам ты можешь, как сказать, полноценно с ними поработать? Да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, но чтобы системно это работало, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, ну, практически все, да, 1,5, 2, 3 ставки уже. К чему это приводит? Да, это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь, когда у тебя есть силы, возможность, ты подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп.
4: Многие педагоги не справляются с таким напряженным ритмом работы и принимают решение уйти из профессии. В результате в настоящее время как минимум 20 российских регионов сталкиваются с серьезным дефицитом педагогических кадров. Наиболее остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также специалистов по иностранным языкам, русскому языку и литературе, физике, математике и педагогов-психологов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
9: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле за нал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
16: Криминальные

0: Написали, что финская миграционная служба отправила Мустаханова обратно в Россию. Что с ним происходило после этого, неизвестно. До начала СВО Мустаханов был судим как минимум 6 раз по делам о кражах и грабежах. Седьмой приговор, 6 лет колонии строгого режима, ему вынесли в июне 2024 года. После этого рецидивист снова освободился и пошел воевать на Украину. Участвовал в боях за Селидово в Донецкой области. Бывшему военному дали больше 20 лет по делу подготовки нападений на кавказцев и мигрантов. Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего Владимира Жебеля к 22 годам колонии, а 32-летнего Максима Масалова к 19 годам. Их признали виновными в финансировании и обучении терроризму, подготовке теракта, разжигании ненависти. По версии обвинения, в 2025 году Жебель создал закрытый чат для противников мигрантов, придумал символику организации и написал листовки с призывами к насилию над мигрантами. Жебель и Масалов собирались поджигать кафе и рестораны во Владимире, где могли находиться потенциальные жертвы. В частности, они тренировались делать коктейли Молотова и планировали напасть на шашлычный дом, снэк-бар и чайхану. Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку и актеру-неудачнику Алексею Гаськову по делу об убийствах минимум 10 человек. Также его обвиняют в изнасиловании падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя. Сам Гаськов признал вину. На допросе он подтвердил причастность ко всем преступлениям и рассказал детали. По данным следствия, в 2002 году Гаськов проходил обучение в московском регионе и совершил серию убийств с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал и убивал. Первое преступление фигурант совершил в Бабушкинском районе Москвы. Убил 3 девушек за несколько месяцев. Затем убил абитуриентку колледжа в лесопарке Подольска в Пушкино. В один день убил 2 девушек в парке. Позже там же ударил ножом мужчину. Продолжил Гаськов нападение на северо-востоке Москвы, убив 2. 10-е убийство совершил у общежития в Химках, напал на студентку из Перу. После этого уехал в Новосибирскую область, где с 2020 года регулярно насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о предложении заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
3: Звонки очень часто в школах такие, что, знаете, как бы без подготовки можно сознание потерять. Я вот, например, отвыкла на какое-то время от звонков. Недавно мы посещали одну из школ. И там такие звонки, что я забывала, куда я иду, о чем я говорю. Мне кажется, это стресс. Вот такой звонок. Да, понятно, что он должен быть слышен везде, но все-таки надо как-то, мне кажется, почеловечнее и помягче. Да и времена у нас другие, что, ну, вроде бы нет необходимости дополнительный стресс устраивать. Поэтому я за детские песни. Теперь какие? Вот, честно, я думаю, что вообще детские песни – это самый лучший, инструмент программирования сознания и донесения ценностей. Вот, например, песня «Вместе весело шагать по просторам», мне кажется, как нельзя более бы подходила к тому, о чем мы хотели бы поговорить с детьми. Про вместе, про то, что нужно двигаться, про то, что жить вообще радостно. Не нужно делать моду на вот эти депрессивные, мрачные, черные сюжеты. Потому что это, на самом деле, ни к чему хорошему не приводит. А вот о том, что вообще жить весело, и даже в самых сложных ситуациях люди могут испытывать радость, и даже если мы на опыт святых посмотрим, они даже мучения радостно принимали. А тут у нас люди легкий дискомфорт испытывают, и уже все, трагедия, апокалипсис. Есть еще прекрасные песни, можно их подобрать именно по содержанию и по мелодичности, и я думаю, тогда дети будут получать и удовольствие, да и учителя тоже. И одновременно это будет с пользой.
1: Главные новости дня.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
5: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся

0: контакте с американцами.
1: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось, или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
2: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
1: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Рябов.
3: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
1: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе в ударах по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
4: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, да, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
1: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
7: На днях тут наш великий, солнцеликий президент нашей России, великой, необъятный, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какой выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию, еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря. Но это ладно, это мы, конечно, вспомним. Там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример – Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент… Дальше. Продолжение фразы «повышение пенсионного возраста» не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Но, наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
5: Радиолента. Прямая речь.
0: Родители воспитанников Московской школы Олимпийского резерва «Запад» пожаловались на тренера по водному поло, которая била детей и использовала нецензурную брань.
8: Тренер бьет детей, унижает, оскорбляет, травит. А когда ребенок получает серьезную травму, об этом просто молчат. Звучит страшно. Для нас это не история из интернета. Это то, с чем столкнулись родители воспитанников школы Олимпийского резерва «Запад-семерка». И мы больше не хотим молчать. По имеющимся у нас материалам, тренер Анна Леонидовна Петрова применяла к детям физическую силу. Унижала и оскорбляла воспитанников. Допускала коллективную травлю. Это не слухи. У родителей есть подтверждающие материалы и свидетельства. Но есть еще более страшное. На сборах ребенок получил серьезную травму и оказался в реанимации. И вместо открытого расследования и честного разговора с родителями этот факт решили замолчать. Мы обращались в школу, предоставляли документы, видео, просили разобраться. И вместо того, чтобы разобраться, руководство школы предпочло не вмешиваться. В ответ мы слышим, это не в нашей компетенции. А тренер продолжает работать с детьми, словно ничего не произошло. Потому что, когда за нарушение не наступает ответственности, появляется чувство безнаказанности. Мы просим помощи. Распространяйте это видео. Нам нужно, чтобы нас услышали. Потому что молчание в ситуации с детьми тоже выбор.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Бензина нет и пока не будет. Глава Ленобласти попросил жителей региона потерпеть дефицит топлива до октября.
9: Нас враг проверяет на прочность.
1: Так губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил жителям, почему на заправках региона не хватает бензина, и предложил потерпеть как минимум до октября.
9: После атак украинских беспилотников и остановки крупнейшего на северо-западе России нефтеперерабатывающего завода «Кинеф», нефтяные компании начали ограничивать поставки топлива на свои АЗС.
1: А независимые и маленькие заправки, по словам губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезной стала ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Олег Гаврилов.
3: Если губернатор уже публично говорит об ограничениях для автомобилистов, значит, обычными перебросками топлива проблему быстро решить не получается. Крупный НПЗ выпадает из цепочки. Другим заводам приходится компенсировать его объемы, а топливо еще нужно доставить в регион. Поэтому дефицит в первую очередь появляется там, где нет собственных запасов и устойчивых контрактов.
1: Причем власти уже обсуждают довольно необычный способ растянуть оставшийся бензин на всех. Заправлять машины могут разрешить через день по четным и нечетным номерам. А одному автомобилисту хотят отпускать примерно 20-30 литров топлива в сутки, объясняет экономист Вадим Соколов.
10: Это не решение проблемы с топливом, а способ управлять дефицитом. Если бензина физически не хватает, власти могут ограничить спрос, чтобы люди не пытались заправить полный бак и сделать запас. Это может сократить очереди и панику, но дополнительного бензина такая система, конечно, не создаст.
1: А дальше проблема уже выходит далеко за пределы бензоколонки. Топливо нужно грузовикам, автобусам, коммунальной технике и бизнесу. И если топлива не хватает или оно дорожает, дополнительные расходы постепенно появляются в цене доставки продуктов и других товаров, говорит экономический обозреватель Кирилл Романов.
3: Топливо заложено практически во всю логистику, поэтому длительный дефицит начинает чувствовать не только человек за рулем. Дорожает доставка, растут расходы бизнеса, и часть этих затрат перекладывается в конечную цену товара. Чем дольше продолжаются проблемы с НПЗ, тем шире становятся экономические последствия.
1: Исправить ситуацию власти Ленинградской области обещают к началу октября, когда должны закончиться ремонты на крупных НПЗ. А пока губернатор просит жителей о спокойствии и солидарности и готовится распределять дефицитный бензин буквально по дням и номерам автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
11: Оружие уже выводят в космос. Иван Отраковский о признании США и состоянии российских высоких технологий.
12: Штаты впервые публично признали размещение наступательного космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил, новая система будет использоваться для обеспечения контроля над космосом и защиты американских вооруженных сил. Речь, в частности, может идти о возможности напрямую уничтожать вражеские спутники. Уже скоро, с таким развитием высоких технологий. К сожалению, в России немалое количество представителей высшей власти продолжает и не помышляют развивать высокие технологии ускоренными темпами. Их барыжьи душонки способны продавать голое сырье и набивать собственные карманы, бросая стране крохи. Тех же, кто из народа по собственной инициативе и фактически без поддержки создает высокотехнологичный продукт, в том числе для фронта, власть не замечает. В собственный карман не положишь. Такова ситуация в поганой системе. И это чистая правда.
11: 15 миллиардов для Украины. Олег Царев об американских демократах и новом санкционном законопроекте против России.
13: Демократы решили дополнить адские санкции оружием для Украины на 15 миллиардов долларов. Представители Демпартии в Палате представителей попытались переписать законопроект перед голосованием. Они предложили добавить 15 миллиардов долларов на американское оружие для Украины, убрать широкие тарифные полномочия Трампа и ограничить его право освобождать страны и компании от санкций. Скорее всего, голосование будет в ближайшие дни. И есть вероятность, что хватит голосов, чтобы он был принят. Хотя законопроект радикально расширяет полномочия Трампа. Демократы против того, чтобы Трамп так вольно назначал или отменял санкции без согласования с Конгрессом. Даже среди республиканцев есть те, кто не считает правильным давать Трампу еще больше полномочий. Так что пока наблюдаем.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! Это разбор дня. Представьте, ночью звучит сирена, телефон советует пройти в укрытие, а куда идти, никто толком не объяснил. Подвал заперт, ближайшее убежище неизвестно, метро далеко. Власти говорят о ремонтах и новых планах, но во многих регионах защитные сооружения затоплены, завалены мусором или годами ждут денег. Сегодня разберемся, почему разговоров об укрытиях становится все больше, а безопасного места рядом с домом у миллионов людей по-прежнему нет.
15: Да, тема максимально острая. И если разбирать механику этого бюрократического паралича, то начинать нужно, знаешь, с разрушения главной иллюзии.
14: С бункеров? Ну, с этого образа?
15: Именно. Когда в официальных документах или в новостях звучит слово «укрытие», ну, в голове сразу возникает такая картинка «классический бункер». Бетонные своды, яркий свет, там ряды коек стоят.
14: Вентиляция гудит, да-да.
15: Да. Но реальность совершенно иная. По факту около 2/3 проверенных объектов в стране вообще непригодны для использования.
14: И давай сразу уточним, что значит непригодны. Это же не просто, ну, краска на стенах облупилась.
15: Абсолютно нет.
14: Речь идет о затопленных помещениях, там вода стоит по колено, нет элементарного освещения, полностью разрушена система вентиляции.
15: Угу. И при этом звучат заявления о масштабной федеральной программе восстановления.
14: Да, в планах больше 20 тысяч объектов, это в 82 регионах. И звучит такая, знаешь, астрономическая цифра, около 155 миллиардов рублей.
15: Звучит солидно, да?
14: Да, звучит так, будто бюрократическая машина наконец-то завелась. Ну, типа, началась реально активная подготовка.
15: Слушай, я бы вообще не стал называть это активной подготовкой. Давай посмотрим на эти цифры немного под другим углом. 155 миллиардов рублей на 20 тысяч объектов – это доказательство не готовности, а скорее катастрофического провала в прошлом. Это чек, который реальность выставила за десятилетия тотального игнорирования инфраструктуры. Государство, которое системно занимается гражданской обороной, оно поддерживает фонды из года в год.
14: Ну да, выделяет на это текущие бюджеты, а не ищет миллиарды в панике.
15: Совершенно верно. А сейчас это экстренная попытка реанимировать то, что давно умерло. Это работа практически с нуля.
14: И самое тревожное здесь, что необходимость этого ремонта осознается только сейчас, когда угроза, ну, перестала быть просто теорией.
15: Да, пока гром не грянет, как говорится.
14: Слушай, давай тогда разберем саму подмену понятий. Это же очень важно. Власти часто называют укрытием практически любой подвал обычного жилого дома.
15: О, да. Любимый прием.
14: Повесили табличку на дверь с надписью «Убежище» и все, готово. Можно смело вносить в отчет. Но называть сырой подвал с земляным полом укрытием – это, ну, я не знаю, все равно, что называть картонную коробку из-под телевизора домом.
15: Отличная аналогия, кстати.
14: Да, от легкого дождика эта коробка спасет на 5 минут, но жить-то в ней нельзя.
15: Абсолютно. Потому что настоящее защитное сооружение – это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это сложнейший инженерный узел. Что вообще отличает бункер от подвала обычной хрущевки?
14: Ну, герметичность, наверное.
15: Во-первых, герметичность и устойчивость к давлению, да? Во-вторых, резервные выходы. Смотри, если здание над обычным подвалом складывается, ну, как карточный домик от удара, то единственная дверь оказывается завалена тоннами бетона.
14: То есть обычный подвал мгновенно превращается в ловушку? Или даже в братскую могилу?
15: Вот именно. В настоящем укрытии должен быть аварийный лаз, который выходит за зону возможных завалов.
14: И плюс система жизнеобеспечения. Одно дело переждать 5 минут в коридоре, где-то подальше от окон,
15: ага.
14: И совершенно другое дело провести несколько часов, а то и суток, в замкнутом пространстве под землей, где сидят еще, там, не знаю, 50 или 100 человек.
15: Без промышленных фильтров, вентиляционной установки кислород закончится просто катастрофически быстро. Добавь к этому необходимость автономного водоснабжения, канализацию, связь.
14: Ничего этого в обычных подвалах нет и в помине.
15: Вообще ничего.
14: И, знаешь, это объясняет, почему чиновникам так выгодно переводить подвалы в статус укрытий, если нужно срочно отчитаться наверх о том, что вместимость убежищ выросла на 100 тысяч человек. Ну, проще всего повесить 100 тысяч табличек на обычные подвалы.
15: Конечно. Зачем строить реальные бункеры? Это долго и дорого.
14: Бумажная отчетность становится просто идеальной. Но цена этой бумажной безопасности нулевая.
15: И тут мы переходим к самому интересному механизму бюрократии. Допустим, масштаб поломок ясен. Сумма в 155 миллиардов рублей названа.
14: Угу.
15: Возникает резонный вопрос. Почему же завтра утром во всех этих затопленных подвалах не появляются бригады рабочих с насосами и цементом?
14: Потому что они упираются в бетонную стену под названием «форма собственности». Инфраструктура гражданской обороны за последние 30 лет превратилась в какого-то юридического Франкенштейна.
15: Да-да, кусками сшито.
14: Один объект принадлежит федеральному центру, соседний муниципалитету, третий вообще висит на балансе завода, который обанкротился и закрылся еще в 90-х годах.
15: А подвалы многоквартирных домов – это общедомовое имущество самих жильцов.
14: Да. Давай посмотрим на конкретные примеры судебной практики. Вот в Екатеринбурге прокуратура решила, навести порядок и подала в суд на Росимущество, это федеральное ведомство, с требованием отремонтировать защитные сооружения.
15: Ну и суд, конечно же, встает на сторону прокуратуры.
14: Да, суд выносит решение обязать Росимущество провести ремонт. Звучит как победа правосудия, да?
15: Звучит красиво, но давай посмотрим, как это работает на земле. Юридическая бумажка с печатью суда не откачивает воду из подвала.
14: Естественно.
15: Росимущество просто разводит руками и говорит: «Слушайте, мы ведомство, которое управляет реестрами. У нас в бюджете вообще не заложена статья на строительно-монтажные работы в Екатеринбурге». И все, начинаются апелляции, переписка, запросы в другие министерства. Бюрократия живет в своем собственном, знаешь, очень комфортном и неспешном темпе. Но проблема в том, что угроза с воздуха никак не синхронизирована с графиком государственных закупок.
14: У беспилотника скорость полета измеряется сотнями километров в час, а не квартальными отчетами. Ему все равно, кто там не успел провести тендер.
15: Точно. И если спуститься с федерального уровня на уровень конкретных городов, от контрастов просто голова идет кругом. География этой запущенности показывает, что проблемы и в каком-то одном плохом мэре, а в самой системе.
14: Давай по регионам пройдемся. Вот, например, Петербург. Там разработали план ремонта укрытий, который, внимание, растянут на целых 5 лет. И параллельно там активно обсуждается идея использовать метрополитен для укрытия населения при длительных тревогах.
16: И это в огромном мегаполисе. А если мы посмотрим на промышленный Татарстан, регион, где расположены стратегические предприятия, где риски атак не просто реальны, они уже материализовались.
15: И что там с цифрами?
16: Там почти 47% объектов, это около 400 сооружений, требуют капитального ремонта. И знаешь, какая сумма заложена на ремонт одного объекта?
15: Даже боюсь угадать.
16: Около 6 миллионов рублей.
15: Слушай, тут важно понимать, что такое 6 миллионов рублей в контексте бункера. Это не просто покраска стен и не замена лампочек в коридоре. На эти деньги нужно откачать токсичную воду, которая там годами стояла.
16: Восстановить гнившую проводку.
15: По сути, за эти деньги инфраструктуру нужно поднимать из руин.
14: Но самый шокирующий пример – это Краснодар. В городе дефицит бюджета составляет порядка 4,5 миллиардов рублей. Денег на ремонт укрытий в муниципальной казне просто нет, от слова совсем.
15: И как они выкручиваются?
14: И что делает администрация? Они выпускают рекомендации для жителей скинуться деньгами, купить лавки, запастись бутилированной водой и оборудовать подвалы самостоятельно.
15: Да ладно?
14: Серьезно. То есть люди платят налоги государству на обеспечение базовой безопасности, а потом им говорят: знаете, бюджет пуст, так что скиньтесь-ка еще раз на доски для скамеек в ваш подвал.
15: Это не просто наглость, слушай, это очень хитрый правовой маневр.
14: В смысле?
15: Почему власти так делают? Потому что подвалы жилых домов юридически являются общим имуществом собственников квартир. Муниципалитет формально даже не имеет права тратить бюджетные деньги на частную собственность. За это мэра может посадить та же прокуратура за нецелевое расходование средств.
14: А, то есть они прикрываются законом?
15: Да. Поэтому они используют эту юридическую лазейку, чтобы полностью переложить и расходы, и, что гораздо важнее, ответственность на самих граждан.
14: Получается, в Омске, например, где объекты тоже гниют и стареют быстрее, чем на них выделяются деньги, власти находятся в такой же ловушке. Бетон разрушается от сырости, металл ржавеет, и обещание провести работы когда-нибудь при наличии финансирования, оно абсолютно не равно физической готовности объекта сегодня.
15: Совершенно верно. И чем дольше идут эти поиски финансирования, тем дороже в итоге обойдется смета. Это знаешь, как с больным зубом. Можно откладывать поход к стоматологу годами, пить обезболивающее, но в итоге придется оплачивать не маленькую пломбу, а сложную и дорогую операцию.
14: Слушай, мы вот все время обсуждаем ремонт, деньги, суды, но давай представим, что кто-то оказался тем самым счастливчиком, в чем районе есть и бюджет, и отремонтированное убежище. И оно даже не затоплено, представляешь?
15: Допустим, повезло.
14: И вот звучит сирена. Возникает самая абсурдная проблема из всех – проблема закрытой двери.
15: О да, практическая доступность укрытий – это вообще отдельный вид катастрофы. Начнем с того, что во многих городах точное количество и адреса реальных убежищ просто засекречены. Власти объясняют это соображениями безопасности, чтобы, цитирую, «противник не знал, куда бить».
14: Но ведь это превращает спасение в какой-то квест на выживание. Людям говорят по телевизору «срочно пройдите в укрытие», но не дают карту. Но вот если подумать, человек знает, где ближайший бункер от его дома? Нет. Он бежит к подвалу своей собственной многоэтажки.
15: А там висит огромный ржавый амбарный замок.
14: Именно. И тут я отчасти могу понять логику управляющих компаний. Если оставить подвалы открытыми настежь, но через неделю там поселятся бездомные.
15: Подростки все разрисуют.
14: Да, а маргинальные личности просто вырежут на металлолом остатки труб. Подвалы запирают, чтобы сберечь имущество. Но где ключ? В памятках, которые раздают, пишут: ключ у диспетчера или у старшего по подъезду.
15: А теперь давай перенесем эту красивую инструкцию в реальность. 2 часа ночи, воет сирена, у людей дикая паника. Диспетчерская либо вообще не работает ночью, либо телефон оборван сотнями звонков, туда не пробиться.
14: А старший по подъезду?
15: А старший по подъезду сам в панике собирает детей, кота и документы. Или он вообще уехал на дачу на выходные. И этот простой копеечный навесной замок оказывается эффективнее любой системы оповещения. Он просто не пускает людей.
14: В Ростове, кстати, местные власти попытались проявить креативность в этом вопросе. Предложили ставить на подвалы кодовые замки. Мол, ключи искать не надо, ввели цифры, дверь открылась. Звучит, согласись, современно и технологично.
15: Технологично, только пока не начинаешь анализировать реальные сценарии угрозы. Давай разберем этот креатив. Во-первых, человеческий фактор. Ночью, когда человек просыпается от взрывов, в состоянии жесточайшего стресса и под звук сирены, можно забыть даже пин-код от своей банковской карты.
14: Это правда, мозг отключается.
15: И наре уже о каком-то там 4-значном коде от подвала, который скинули один раз в чат дома 1,5 года назад. Кто его вспомнит? А во-вторых, инфраструктурный фактор. Если в результате атаки произойдет обрыв линии электропередач и район обесточит, как сработает этот классный электронный замок?
14: Ну, он либо намертво заблокируется.
15: Да?
14: Угу.
15: Либо дверь распахнется, лишая это укрытие вообще всякого смысла защиты. То есть это решение просто не выдерживает проверки реальностью.
14: Совсем не выдерживает.
15: И здесь кроется очень важный психологический сдвиг, о котором не пишут в официальных отчетах. Обрати внимание, как бюрократия незаметно смещает фокус ответственности.
14: В смысле?
15: Формируется такая позиция. Мы свою работу сделали. Памятка выпущена, алгоритм действий опубликован на сайте. Рекомендации скинуться на воду даны. А дальше, если человек в темноте не смог найти нужный подвал, не дозвонился до дворника или в панике забыл код от электронного замка, кто виноват?
14: Плохо подготовился, не проявил должную сознательность.
15: Бинго! Государство как бы умывает руки.
14: Это потрясающе цинично. То есть засекреченность адресов и запертые двери работают как идеальный щит для чиновников. Если адреса убежищ секретны, то независимые журналисты или сами жители просто не могут пойти и проверить, а в каком вообще состоянии этот объект. А если люди не смогли туда попасть во время тревоги, всегда можно сказать, что они нарушили инструкцию.
15: Именно так это и работает. Секретность в данном случае скрывает не столько стратегически важные объекты от противника, сколько саму неготовность и некомпетентность системы гражданской обороны от собственных граждан.
14: Давай соберем все эти детали воедино. Мы обсудили затопленные подвалы, бесконечные суды между ведомствами, нехватку миллиардов и амбарные замки на дверях. О чем на самом деле говорят эти многолетние планы инвентаризации и восстановления? Что вообще означает тот факт, что Петербург планирует ремонтировать укрытие 5 лет?
15: Сроки – это самый красноречивый индикатор того, как оценивается будущее. Если графики бюджетирования, поиска подрядчиков, проведения тендеров и самого строительства расписаны на 3, 4 или 5 лет вперед, это обнажает одну фундаментальную истину. Никто в высоких кабинетах не ждет быстрого завершения кризиса.
14: То есть, если чиновники закладывают ремонт на 5 лет, они предполагают, что и сама угроза никуда не исчезнет в ближайшие 5 лет.
15: Безусловно. эти бумажные планы прямо доказывают, что возвращение к безопасности мирного времени даже не предвидится. Формируется понимание, что потребность прятаться под землю станет новой долгосрочной нормой жизни.
14: Но в этом и заключается главный парадокс, который просто разрывает шаблон. Людям укрытие нужно не через 5 лет. И даже не в следующем квартале после согласования сметы с Росимуществом. Им оно нужно сегодня ночью.
15: Вот именно.
14: Обещание выделить деньги когда-нибудь потом создает лишь видимость работы чиновничьего аппарата. Но они не создают физически открытую и безопасную дверь в момент удара.
15: Бумагой от осколков не прикроешься.
14: Теперь можно подвести черту. Петербург собирается ремонтировать убежище еще несколько лет. В Екатеринбурге исполнение судебных решений ждут сотни объектов. В Краснодаре на работы снова не нашли денег, а в Татарстане ремонта требует почти каждое второе сооружение. Подготовкой называют процесс, который фактически показывает неготовность. Чиновники составляют списки, проводят обследования и спорят, кто должен платить, но беспилотник не будет ждать.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бензиновый армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
17: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
11: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены до далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
18: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
11: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
19: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. ухудшает цена стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствий, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки. Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировые рынки.
5: Главные новости дня.
20: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
21: А теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
20: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
22: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
20: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
23: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
20: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
24: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
20: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
5: На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
13: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
11: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
4: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
7: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
6: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
8: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
6: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
9: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
6: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения, это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
11: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор под Дубной о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
4: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок — укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии

0: тактического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
3: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
2: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
4: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
2: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
5: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
2: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
3: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
2: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
7: Вы знаете, брехня в докладах командиров тех, которые на поле боя вверх, уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорный же случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшу на лапшичку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, был

0: дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Он действительно, ведь уже прозвучало, что красный лимон взят. А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный лимон еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос рыбаря услышит наверху, и в конце концов последуют, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и на абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетического кода перуанских артефактов продолжаются по сей день, превращаясь в один из самых интригующих научных детективных сюжетов нашего времени. Авторитетные эксперты-анатомы отмечают отсутствие следов хирургических швов, ну или искусственного сшивания костей, что заставляет независимых исследователей требовать проведения дополнительных масштабных экспертиз в ведущих мировых лабораториях Европы и США. На фоне новых независимых проверок интерес к этим находкам только возрастает, привлекая внимание не только уфологов, но и ведущих специалистов по древней истории южноамериканского континента. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия, потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс. Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вунью указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
7: К сожалению, есть продвижение вперед у противника в полосе 20-й армии. Она, медленно отступая к реке Жеребец, ведет рейергарные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец. Тем не менее, противник продолжает давление очень мощно, пытается наступать. Сложная ситуация, как я раньше говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголов. Там наши еще, остатки наших присутствия имеются, но это уже остаточное присутствие в целом. Мы сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда уже двойками-тройками выходить на восточный ее берег. Он хочет, очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. А очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть, но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, пусть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть отход, а занятие более выгодных позиций, в данном случае это обозначает отход. Как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
9: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
8: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблока» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
9: Алексей без прозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор без прозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
8: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
9: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
8: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора без прозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
10: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
11: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
10: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
11: 5 крышек?
10: Да.
11: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
10: Крышки вообще классные.
11: Да?
10: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
12: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
8: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
13: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
14: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
8: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
9: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
8: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается – сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
17: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
16: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
18: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
19: Он взорвался!
16: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
20: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
16: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
21: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
16: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
22: Два месяца, как бы, нет бензина, мы сырьевая супердержава.
0: И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
2: Главные новости дня.
16: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
3: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
16: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
22: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
16: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
23: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
16: Хотанский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
24: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
16: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хотанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
25: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия,
4: практически не ходят на выборы. Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды, обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях, и мне настолько обрыдло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
1: На радио «Лента» «Потеря дня».
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
7: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
10: физкультура.
7: Географию.
10: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
7: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
10: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
7: В том, ну, почему нет? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
5: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
11: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
5: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
25: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО, ну потому что это не бензин, да, вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
12: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-й.

0: стоим на месте, и то хорошо.
1: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает до даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
0: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
1: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все наконечно. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
0: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
4: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
3: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
5: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
3: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
6: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
3: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
4: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
3: Похоже, что именно так выглядят последние.

0: Следствие СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
3: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают. Не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
2: НАТО закроет украинское небо. Военкор Поддубный о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
4: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной. Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте, со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
2: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
3: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением, однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и ворьют.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра шестью нулями. Почти миллион раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
5: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
0: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
6: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
0: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
7: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
0: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
4: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
2: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
4: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание 3 конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
2: Европа идет в Арктику. Военкор Поддубный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
4: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
12: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
11: Да, именно.
12: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
11: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
12: То есть они просто...
11: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
12: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
11: В каком смысле?
12: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
11: Угу.
12: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
11: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
12: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
11: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
12: Это мягко сказано.
11: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
12: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
11: Абсолютно.
12: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
11: Открывает двери колоний.
12: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
11: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
12: Ага, знакомая фамилия.
11: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
12: И как отреагировали местные?
11: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
12: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
11: Ну почему же?
12: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
11: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
12: Задерживала. И что потом?
11: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
12: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
11: Угу.
12: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
11: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
12: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
11: Именно так.
12: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
11: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
12: Да, я читала про него.
11: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
12: Ужас.
11: А затем добил деревянным молотком. 3 суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
12: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
11: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
12: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
11: Да, он не впал в ступор.
12: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
11: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
12: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт. Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
11: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
12: Да, суды – это отдельная тема.
11: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
12: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
11: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
12: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
11: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
12: Но они все равно снижают.
11: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
12: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
11: Неприкосновенные, по сути.
12: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
11: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
12: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
11: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
12: Дом становится самым опасным местом.
11: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
12: Да.
11: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
12: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
11: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
12: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
11: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
12: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
11: Почти никак.
12: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
11: Очень точное замечание.
12: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
11: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
12: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
11: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
12: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
11: То есть они замыкаются в себе?
12: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР, это невероятно удобно для властей.
11: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
12: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
11: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
12: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льготы и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
11: Каждый работает в своем вакууме.
12: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
11: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
12: ага.
11: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
12: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
11: Звучит нереалистично.
12: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
11: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
12: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
11: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
12: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
11: Индульгенция номер 2.
12: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
11: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
12: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
11: С каждым разом все хуже?
12: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
11: Он уверен, что ему ничего не будет.
12: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
11: Вопрос открытый.
12: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
11: сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
13: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
0: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
13: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
0: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
14: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
0: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
15: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
16: Мадам, что за приятности?
17: Перчатки. А что там еще, ручка?
15: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
17: 5 крышек?
15: Да.
17: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
15: Крышки вообще классные.
17: Да?
15: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
18: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
0: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
19: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
20: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
0: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
21: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
0: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается: сытый голодному не товарищ. Но может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояло всего лишь 2 часа, и открыла секрет, как купить А95.
6: Какое прекрасное чувство! Простоять на заправке всего-то 2 часа! И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Уже почти, почти, совсем близко. 2 машины до меня в продаже, только 2-й и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все! Мы заправились! 92-й, правда? Лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:30 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5. Но я все равно довольно счастлива еду кататься.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
2: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
22: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
4: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
22: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
7: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
22: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
23: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
22: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
24: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы, возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, 3 месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия с различными там системами довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извини, там Озонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
1: Криминальные новости.
8: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО. А до уголовного преследования замначальника угрозы Скобудников несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна, у нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15

0: дали объяснительные. Полиция и прокуратура все равно проводят проверку. Власти задумали построить 7 супертюрем для экономии на содержании заключенных. Российские власти планируют к 2035 году построить 7 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят в себе следственные изоляторы и колонии разного режима. Это следует из новой редакции Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25-30%. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
3: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость. Узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
4: Бензиновый армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
5: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
4: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены до далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
6: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
4: И на ценниках это

0: же видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
3: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
2: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
4: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релокант их называется, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
0: Кстати, информация к размышлению, да подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла. Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники, у нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
6: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
7: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
8: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
6: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
10: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
9: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
11: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность. А также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
13: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт без тяги.
12: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
13: Да, это резерв.
12: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
13: Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
12: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
13: Ага.
12: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
13: Да, наглядно.
12: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
13: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
12: 100%.
13: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
12: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
13: Ага, это огромная площадь.
12: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
13: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
12: Думаешь?
13: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
12: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
13: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
12: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
13: Скорее всего, да.
12: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
13: Да, тема важная.
12: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
13: Это правда.
12: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
13: Слушай, ну тут я поспорю.
12: Да?
13: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
12: То есть дело не в годе выпуска?
13: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
12: Имеешь в виду ремонт?
13: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
12: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание.
13: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
12: Почему не могут?
13: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
12: Угу, дефицит.
13: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
12: И что делает компания, чтобы выжить?
13: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
12: Например?
13: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
12: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
13: Да-да.
12: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
13: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
12: Угу.
13: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
12: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
13: Конечно.
12: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
13: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
12: Логистика становится золотой.
13: Абсолютно.
12: И как это выглядит на практике?
13: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
12: Месяцами.
13: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложностей с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
12: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
13: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
12: В каком гараже, да?
13: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальные детали просто нет.
12: Ситуация.
13: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
12: Заводы заняты военными заказами.
13: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
12: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
13: Да, заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
12: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
13: Угу.
12: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
13: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
12: То есть нагрузка на них растет.
13: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
12: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
13: О, да.
12: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
13: Это огромная проблема.
12: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
13: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
12: Логично.
13: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
12: И тут появляется проблема усталости.
13: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
12: А как это проявляется?
13: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
12: О, вот мы и вернулись к топливу.
13: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
12: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
13: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
12: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
13: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
12: Угу.
13: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
12: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
13: Именно.
12: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
13: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
12: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
13: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
12: И по идее это должно сделать полеты безопаснее.
13: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
12: Да, логично.
13: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
12: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
13: Это право часто существует только в должностной инструкции.
12: На бумаге.
13: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
12: Огромная ответственность.
13: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требуют выполнить задачу любой ценой.
12: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
13: Ну да.
12: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
13: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
12: Почему?
13: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
12: Угу.
13: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
12: Дрон такое не потянет.
13: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
12: Плюс дроны зависят от связи.
13: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
12: Да, согласен.
13: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
12: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
13: Да, это страшно.
12: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
13: И компании просто не выходят на конкурсы.
12: Контракты срываются.
13: Никто не хочет летать себе в убыток.
12: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
13: 100%.
12: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
13: Да.
12: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
13: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
12: Потому что не знает, будет ли рейс.
13: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
12: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
13: Угу.
12: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
13: Конечно, не знает.
12: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
13: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает эта проблема не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
12: Пассажир полностью доверяет системе.
13: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
12: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
13: Ну, как праздник почти.
12: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
13: Ну, все же живы остались.
12: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
13: Ага.
12: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
13: А вопрос везения.
12: Да. Невероятного везения и личного героизма экипажа.
13: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
12: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензиновый армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
14: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
0: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
0: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
15: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт. Является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировой рынок? Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировые рынки.
1: Главные новости дня.
16: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: А теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
16: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
18: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
16: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
19: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
16: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
20: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
16: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
3: обратно автоматизированную информационную систему, да и даже не фиксируют случаи примерно обстрела получения избирательной комиссии. Ну и в этих условиях для Центральной избирательной комиссии исключительно важно обеспечить бесперебойное функционирование всех наших дорогих коллег информационных ресурсов и сервисов, которые функционируют в рамках избирательного процесса. Именно сегодня на этом мы делаем акцент, потому что то, что касается целого обеспечения системы безопасности, резервного помещения, источники питания и так далее, мы не раз обсуждали, здесь у нас есть 100% готовность. А вот что касается нашей информационной ресурсы, сервисы, которые функционируют, избирательные проценты, среди которых это ресурсы, обеспечивающие проведение дистанционного электронного голосования, интернет-портала государственной автоматизированной системы выбора, единого портала государственных и муниципальных услуг. Очень много мы сейчас через этот портал.
1: На радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
10: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
9: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
11: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
4: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
0: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
21: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
0: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ возбуждения уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
22: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
0: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее следующее сокращение – Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
6: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
8: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
6: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
11: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Starlink. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Skynet вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
6: Европа идет в Арктику. Военкор подобный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
11: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция.

0: Главные новости дня.
1: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
2: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
1: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
3: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
1: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
4: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
2: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
6: Вы знаете, брехня в докладах командиров тех, которые на поле боя вверх, уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорный же случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшишку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Вот действительно, ведь уже прозвучало,

0: звучало. Что, красный лиман взят? А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос рыбаря услышит наверху, и в конце концов последуют, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетического кода перуанских артефактов продолжаются по сей день, превращаясь в один из самых интригующих научных детективных сюжетов нашего времени. Авторитетные эксперты-анатомы отмечают отсутствие следов хирургических швов, ну или искусственного сшивания костей, что заставляет независимых исследователей требовать проведения дополнительных масштабных экспертиз в ведущих мировых лабораториях Европы и США. На фоне новых независимых проверок интерес к этим находкам только возрастает, привлекая внимание не только уфологов, но и ведущих специалистов по древней истории южноамериканского континента. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Давайте узнаем, что же там пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия, потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс. Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможно прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, уверен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
7: К сожалению, есть продвижение к периоду противника в полосе 20-й армии. Она, медленно отступая к реке Жеребец, ведет рейергардные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец. Тем не менее, противник продолжает давление очень мощно. Пытается наступать. Сложная ситуация, как я раньше говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголова. Там наши еще, остатки наших присутствия имеются, но это уже остаточное присутствие в целом. Мы сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда уже двойками-тройками выходить на восточный ее берег. Он хочет, очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. Очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть, но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, пусть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть отхода, занятие более выгодных позиций, в данном случае это обозначает отход. Как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное Заксобрание. В нем 59 кандидатов.
9: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах Заксобрания будут 7 партий вместо 6.
8: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем, 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
9: Алексей без прозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор без прозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
8: Удивительным образом, видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
9: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medrec.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрек. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
8: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора без прозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
10: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
11: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
10: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
11: 5 крышек?
10: Да.
11: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
10: Крышки вообще классные.
11: Да?
10: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
12: Детки, это вам от «Единой России» мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
8: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей без прозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина – По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также без прозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
13: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
14: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
8: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
9: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
8: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается. Сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными. Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо над территорией страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения?
16: Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
18: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
17: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «дворца» Владимира Путина в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
19: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, что ему снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
20: Он взорвался!
17: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
21: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
17: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
22: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
17: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
16: «Радиолента. Прямая речь».
6: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
23: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава. И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберрис и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии, вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
16: Главные новости дня.
17: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хатангский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
0: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
17: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
2: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
17: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
3: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
17: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
4: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
17: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
24: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия, практически не ходят на выборы? Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды, обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях. И мне настолько обрыдло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
1: На радио «Лента» «Потеря дня».
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
7: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
10: физкультура.
7: Географию.
10: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
7: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там, и так далее.
10: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
7: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
5: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
11: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе. Мы знаем искусство, культуру друг друга. Мы читали, читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги, мы запрещаем выставки, мы запрещаем концерты, мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
5: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
12: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Никакого энергетического, либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но Работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Ведь смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро 4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро 4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро 2 нельзя, а вот Евро 4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро 2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро 2, Евро 3, Евро 4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонты, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
14: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
13: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь

0: Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
1: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
0: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
1: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
4: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
3: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
5: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
3: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
6: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
3: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
4: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку, находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
3: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: Говорят военкоры.
1: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
2: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают, не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
1: НАТО закроет украинское небо. Военкор Поддубный о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
3: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. «Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной». Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
1: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
2: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением, однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и ворьют.
0: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с шестью нулями. Почти миллион раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
4: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на миллион госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
1: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
5: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
1: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
6: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
1: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
7: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
8: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
7: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
8: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Starlink. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Skynet вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
7: Европа идет в Арктику. Военкор Поддубный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
8: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как «значительная и долгосрочная угроза». Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
11: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
13: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
12: Да, именно.
13: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
12: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
13: То есть они просто...
12: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
13: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
12: В каком смысле?
13: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
12: Угу.
13: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
12: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
13: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
12: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
13: Это мягко сказано.
12: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
13: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
12: Абсолютно.
13: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
12: Открывает двери колоний.
13: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
12: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
13: Ага, знакомая фамилия.
12: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
13: И как отреагировали местные?
12: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
13: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
12: Ну почему же?
13: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
12: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
13: Задерживала. И что потом?
12: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
13: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
12: Угу.
13: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
12: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
13: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
12: Именно так.
13: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
12: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
13: Да, я читала про него.
12: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
13: Ужас.
12: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
13: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
12: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
13: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
12: Да, он не впал в ступор.
13: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
12: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
13: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
12: Угу.
13: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
12: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
13: Да, суды – это отдельная тема.
12: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
13: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
12: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
13: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
12: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
13: Но они все равно снижают.
12: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
13: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
12: Неприкосновенные, по сути.
13: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
12: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
13: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
12: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
13: Дом становится самым опасным местом.
12: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
13: Да.
12: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
13: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
12: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
13: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
12: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
13: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
12: Почти никак.
13: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
12: Очень точное замечание.
13: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
12: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
13: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
12: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
13: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
12: То есть они замыкаются в себе?
13: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывают жестокие, такие спланированные расправы на ПТСР, это невероятно удобно для властей.
12: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
13: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
12: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
13: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льготы и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
12: Каждый работает в своем вакууме.
13: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
12: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
13: ага.
12: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
13: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
12: Звучит нереалистично.
13: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
12: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
13: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
12: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
13: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
12: Индульгенция номер 2.
13: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
12: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
13: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
12: С каждым разом все хуже?
13: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
12: Он уверен, что ему ничего не будет.
13: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
12: Вопрос открытый.
13: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
12: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
14: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
1: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
14: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И неважно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
1: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
15: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
1: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
16: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
17: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще? Ручка.
16: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
17: 5 крышек?
16: Да.
17: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
16: Крышки вообще классные.
17: Да?
16: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
18: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
1: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
19: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
20: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
1: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
21: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
1: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается. Сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными. Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратит на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Гофман.
3: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояла всего лишь 2 часа, и открыла секрет, как купить А95.
2: Какое прекрасное чувство! Простоять на заправке всего-то 2 часа. И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Почти, почти, совсем близко. 2 машины до меня в продаже, только 2-й и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все! Мы заправились! 92-й, правда? Лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:15 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5. Но я все равно довольно счастлива и еду кататься.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
22: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
4: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
5: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
4: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
6: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
4: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
7: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
4: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
23: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, три месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия, с различными там системами, довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извини, там Озонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
0: Криминальные новости.
8: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО, а до уголовного преследования замначальника угрозыска Будников несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна, у нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15 сентября у дома на Ярославском шоссе. На вид погибшей около 18 лет, она была одета в спортивный костюм. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Во Владивостоке шестиклассницы подрались в школе, разбираться приехали родители и сами устроили второй раунд. Сначала девочки сцепились прямо в коридоре, били друг друга по голове и телу, а в драку успел влезть.

0: развитие уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом, согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25-30%. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
3: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
4: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
5: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
4: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
6: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
4: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается,

0: Дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов, и теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
3: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
2: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
4: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да. Выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
6: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания, и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
7: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
8: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
9: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
10: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
8: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
11: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
12: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
11: Разведка НАТО над Черным морем, военкор канал «Архангел» спецназа о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
13: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
15: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт без тяги.
14: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
15: Да, это резерв.
14: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
15: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
14: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
15: Ага.
14: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
15: Да, наглядно.
14: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
15: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
14: 100%.
15: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
14: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
15: Ага, это огромная площадь.
14: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости – и машина разлетится на куски.
15: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
14: Думаешь?
15: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
14: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
15: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
14: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
15: Скорее всего, да.
14: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
15: Да, тема важная.
14: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
15: Это правда.
14: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
15: Слушай, ну тут я поспорю.
14: Да?
15: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
14: То есть дело не в годе выпуска?
15: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
14: Имеешь в виду ремонт?
15: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
14: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание.
15: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
14: Почему не могут?
15: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
14: Угу, дефицит.
15: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
14: И что делает компания, чтобы выжить?
15: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
14: Например?
15: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
14: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
15: Да-да.
14: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
15: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
14: Угу.
15: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
14: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
15: Конечно.
14: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
15: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
14: Логистика становится золотой.
15: Абсолютно.
14: И как это выглядит на практике?
15: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
14: Месяцами?
15: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложностей с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
14: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
15: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал,
14: В каком гараже, да?
15: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальные детали просто нет.
14: Ситуация.
15: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
14: Заводы заняты военными заказами.
15: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
14: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
15: Да, заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
14: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
15: Угу.
14: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
15: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
14: То есть нагрузка на них растет.
15: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
14: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
15: О, да.
14: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
15: Это огромная проблема.
14: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
15: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
14: Логично.
15: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
14: И тут появляется проблема усталости.
15: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
14: А как это проявляется?
15: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
14: О, вот мы и вернулись к топливу.
15: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
14: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
15: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
14: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
15: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
14: Угу.
15: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
14: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
15: Именно.
14: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
15: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
14: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
15: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
14: И, по идее, это должно сделать полеты безопаснее.
15: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
14: Да, логично.
15: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
14: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
15: Это право часто существует только в должностной инструкции.
14: На бумаге.
15: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
14: Огромная ответственность.
15: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
14: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
15: Ну да.
16: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
15: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
16: Почему?
15: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
16: Угу.
15: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
16: Дрон такое не потянет.
15: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
16: Плюс дроны зависят от связи.
15: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
16: Да, согласен.
15: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
16: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
15: Да, это страшно.
16: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
15: И компании просто не выходят на конкурсы.
16: Контракты срываются.
15: Никто не хочет летать себе в убыток.
16: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
15: 100%.
16: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
15: Да.
16: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
15: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
16: Потому что не знает, будет ли рейс.
15: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
16: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
15: Угу.
16: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
15: Конечно, не знает.
16: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
15: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает эта проблема не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
16: Пассажир полностью доверяет системе.
15: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
16: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
15: Ну, как праздник почти.
16: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
15: Но все же живы остались.
16: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
15: Ага.
16: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
15: А вопрос везения.
16: Да. Невероятного везения и личного героизма экипажа.
15: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
16: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Бензиновый армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты.
0: 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
8: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
0: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
9: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
0: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
19: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировые рынки.
1: Главные новости дня.
20: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
20: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
21: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
20: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
22: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
20: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
23: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
20: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
26: Источники питания и так далее, не раз обсуждали, здесь у нас есть информация.
2: стопроцентная готовность. А вот что касается нашей информационной ресурсы, сервисы, которые мы создаем в рамках избирательного процента, в связи с которых это ресурсы, обеспечивающие проведение дистанционного электронного голосования, интернет-портала государственной автоматизированной системы выбора, единого портала государственных и муниципальных услуг. Очень много мы сейчас через этот портал.
24: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ.
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
7: Говорят военкоры.
11: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
10: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
11: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
13: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность. А также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
12: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
0: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
8: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
0: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ возбуждения уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
14: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
0: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
24: Говорят военкоры.
5: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
9: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
5: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
13: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
5: Европа идет в Арктику. Военкор подобный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
13: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по

0: временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
1: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
2: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
5: Вы знаете, брехня в докладах командиров, тех, которые на поле боя вверх, уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорнейший случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшишку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Вот действительно, ведь уже прозвучало, что красный лимон взят. А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос Рыбаря услышит наверху, и в конце концов последуют, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратились.

0: обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетического кода перуанских артефактов продолжаются по сей день, превращаясь в один из самых интригующих научных детективных сюжетов нашего времени. Авторитетные эксперты-анатомы отмечают отсутствие следов хирургических швов, ну или искусственного сшивания костей, что заставляет независимых исследователей требовать проведения дополнительных масштабных экспертиз в ведущих мировых лабораториях Европы и США. На фоне новых независимых проверок интерес к этим находкам только возрастает, привлекая внимание не только уфологов, но и ведущих специалистов по древней истории южноамериканского континента. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
3: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможно прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вуньо, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вуньо и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
7: К сожалению, есть продвижение вперед у противника в полосе 20-й армии. Она, медленно отступая к реке Жеребец, ведет рейергардные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец. Тем не менее, противник продолжает давление очень мощно. Пытается наступать. Сложная ситуация, как я раньше говорил. Я и ранее говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголова. Там наши еще, остатки наших присутствия имеются. Но это уже остаточное присутствие в целом. Мы сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда уже двойками-тройками выходить на восточный ее берег. Он хочет, очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. А очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть, но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, пусть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть занятие более выгодных позиций, в данном случае это обозначает отход. Как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
9: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
8: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
9: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И неважно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
8: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
9: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medrec.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрек. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
8: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
10: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
11: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще? Ручка.
10: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
11: 5 крышек?
10: Да.
11: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
10: Крышки вообще классные.
11: Да?
10: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
12: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
8: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
13: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
14: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
8: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
9: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
8: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков Белой Дюны не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается. Сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными. Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратит на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо над территорией страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл